0: соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Өлкөдө болуп жаткан маанилүү окуялар жана актуалдуу маалыматтарга серип салабыз. Студияда Сезим Мунарбекова, кутман таңыңыздар менен. Негизги секторларды өнүктүрүүгө комплекстүү мамиле жасоонун аркасында экономика туруктуу оң динамиканы көрсөтүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Асмалиев Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын борбордук Азия боюнча башкаруучу директору Хусейн Осхан жана Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстандагы аймактык директору Нодира Мансурова менен жолугушту. Минка башчысы Кыргызстанда социалдык мааниси зор долбоорлорду колдоп жана ишке ашып жаткандыгы үчүн банкка ыраазычылык билдирди. Акыркы 4 жылда экономикалык өсүштүн орточо жылдык темпи 10,2% түздү. 2026 жылдын 8 айында ички дүн продукциянын реалдуу өсүү темпи 11% болду. Ал туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууда жана калктын жашоо деңгээлин жогорулатууда эл аралык өнөктөштөрдүн ролун жана колдоосун айтты. Өз кезегинде Хусейн Осхан Кыргызстандын улуттуу ийгиликтерин белгиледи. Камбар ата ГЭС бирди курууга өзгөчө токтолуп, аны маанилүү аймактык долбоор деп атады. Ал ошондой эле банктын Кыргызстанда, анын ичинде энергетика жана транспорт тармактарында инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга берилгендигин тастыктады. Өлкөнүн кредиттик профили дагы бекемделди. Эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Кыргызстандын рейтингин B3-төн B2-ге чейин туруктуу болжол менен жогорулатты. Бул мамлекет үчүн экономикалык көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө жол ачып, инвестиция жана эл аралык келишимдердин күчөшүн шарттайт.
1: Дүн өндүрүм, туризм, курулуш, өндүрүш бул тармактагы өзгөрүүлөрдүн баары экономикалык көрсөткүчкө түз таасир этип, бир жылда эле Кыргызстандын кредиттик рейтинги дагы бир тепкичке көтөрүлдү. Бул макроэкономикалык жана фискалдык көрсөткүчтөрдүн туруктуу динамикасынын жыйынтыгы. Moody's Американы дүйнөлүк экономикасындагы тоокелдиктерди анализдеп, иликтеп чыгып, өзгөрүүлөр боюнча рейтингди аныктоочу эң чоң компаниялардын бири. Учурда дүйнөнүн 40 ашык өлкөсүндө алардын 11 миңден ашык экономикалык аналитиктери иш алып барат. Алар берген рейтингке жараша дүйнөлүк экономикада алака күчөйт.
2: Бул ошо биздин улуттук компанияларга жана коммерциялык банктарга эл аралык капитал рыногуна чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Сиздер билсеңиздер керек, бул эл аралык деңгээлде көптөгөн финансылык ресурстар жеткиликтүү шарттар менен камсыздалган. Аларды тартып келүү Кыргызстанга. Бул бизде инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жакшы мүмкүнчүлүк берет.
1: Мындай көрсөткүч ата мекендик бизнес үчүн өзгөчө мааниге ээ. Банктар менен компаниялардын эл аралык капитал рыноктарына чыгуусуна жол ачылып, евробондтор жана башка финансылык инструменттер аркылуу каржы тартууга ыңгайлуу. Ошентип Moody's рейтингинин жогорулашы өлкөнүн экономикалык жана финансылык туруктуулугун бекемдеп, экономиканы андан ары өнүктүрүү үчүн кошумча шарт түзөт.
3: Акыркы 3 жылдын ичинде биздин экономикабыз, экономиканын өсүү, инвестицияларды тартуу, инвестициялык абалды өзгөртүү боюнча Орто Азия мамлекет арасында биз эң алдыңкы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атабыз. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө туруктуу саясий кырдаал, ошондой эле экономикалык абал абдан жакшы деп эсептейм.
1: Министрлер кабинетинин эл аралык кредиттик рейтинг боюнча расмий кеңешчиси катары Oppenheimer Европа инвестициялык банк иштейт. Ал Кыргызстанга эл аралык рейтинг агенттиктери менен иштөөдө жана өлкөнүн суверендүү кредиттик рейтингтерин жогорулатууда көмөк көрсөтөт. Элиза Нурматова, Темирлан Мусаев, Алатоо 24.
0: Бишкекте килем өндүрүүчү фабрика ачылды. Долбоорго Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду каражат бөлүп берди. Бишкек эркин экономикалык аймагында жайгашкан завод өз продукциясын коңшу өлкөлөргө экспорттойт.
4: Дагы бир өндүрүш ишканасы ачылып отурат. Жерге төшөлүүчү килем Бишкек эркин экономикалык аймагында өндүрүлүүдө. Түркиядан алып келинген жабдуулар иштеп жатат.
5: Азыр биздин айлык эмес потребность жипке айына 150-200 сом болот. Бир күндө кубатыбыз бир станокнун мисалы мына станоктун бир кубаты бир күндү кубатылыгы 3500 квадрат метр күнүнө. Азырынча бир 30 кишиде эмгектенип атат. Дагы биз буюрса келечекте дагы чоңойобуз деген пландарыбыз бар. Ошондо 50-80-100 чейин чыгарабыз кишини. Мамлекет тарабынан бизге ошо сезге жайланышы бекканыбыздын негизги жеңилдиги биз алып келип аткан сырьёлор баардыгы ноль ставка менен киргизебиз, эчтеке төлөбөйбүз. Единственное, Кыргызстан рыногуна саткан күндө да ошондо НДС төлөй беребиз, кошунабызга кебирки сырлорго поршнат жыпалат, поршнат төлөп эндестирип алып чыгабыз. Кыргызстан базарына. Анда экспорт кылсак дагы ошол 0 ставка менен чыгып кетет.
4: Долбоор үчүн 3 миллион 216 миң доллар сарпталган. Анын 1 миллион доллары Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фондунан алынган. Ишкананы дагы каржылоо максат кылынып жатат.
6: Биздин кечтелерге кырсып кетет, ошол.
7: Почему именно такие проекты мы поддерживаем? Во-первых, у нас
4: эмне үчүн бул долбоорго колдоо көрсөттүк? Себеби жумуш орундарын түзүү негизги талабыбыз. Ошондой эле импорттук товардын ордун толтуруп, экспортко да чыгуу мүмкүнчүлүктөрүнө көңүл бурдук. Бул каржылоо долбоорго кошкон салымыбыздын бир гана бөлүгү. Эми ишкана чийки затты да өзү өндүрө турган мүмкүнчүлүккө ээ болушуна көмөктөшөбүз. Биздин фонд жалпысынан 11 долбоорду ишке ашырды. Дагы 40 долбоорду каржылоо маселесин карап жатабыз.
7: 40 проектов.
8: Бүгүнкү күндө бир 150 мамлекетке СЭЗ'дин ишканалары өздөрүн өндүргөн буюмдарын, товарларын ийгиликтүү сатып жатат. Бүгүнкү күндө биз бир жете 25 мамлекетте немелер, ишкерлер өздөрүнүн мамлекеттеринде биякта ишканаларды ачкан. Анан биз алдыбызга койгон максатыбыз албетте бул өндүрүштү көтөрүү жана урматтуу президентибиздин алдыбызга коюп берген багыттан эч тайбастан мындан ары ушул өндүрүш сандарын жылдан жылга көтөрүп туруу.
4: Бишкек эркин экономикалык аймагында жыл соңуна чейин дагы 6 ишкана ачылат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
0: Баткен шаарында 27,5 миллион сомго көпүрө курулуп жатат. Адистердин айтымында жаңы объекттин узундугу 18 метр болуп, ал Чек Булак аймагындагы тургундарды шаардын борбор менен байланыштырмакчы. Курулуштун жүрүшү тууралуу аймактагы каларчыбыздын материалынан кененирээк таанышыңыздар.
9: Баткен шаарындагы сел жүрүүчү сайга көпүрө куруу иштери жүрүп жатат. Жаңы көпүрө Чет Булак аймактык башкармалыгында жашаган тургундарды шаардын борбору менен байланыштырат. Буга чейин бул жерде көпүрөнүн жоктугу жашоочулар үчүн түйшүк жаратып келген. Айрыкча сел жүргөн учурда сайдан өтүү кыйындап, аймактагы элдин шаар менен катташы үзгүлтүккө учураган.
10: Бул көпүрө бүтүп калса, жердеги жарандарыбызга, жашоочуларыбызга ошо карым катышка, машиненин өтүү, биякта мал базар уста ушул жерде жанагы имараттар да ушул жерге салынып атат. Мектептер, больница дегендей балдар клиникасы ушул Чет Булак аймактык башкармасына салынып атат. Ошол жерге мына карым катышка жакшы болот да. Бул жерде чоң көйгөйлөрдүн бирине чекит коюлат да.
9: Көпүрөнүн узундугу 18, туурасы 12 метр. Эки четинде жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуары болот. Сметалык баасы 27,5 миллион сом. Каражат Баткен облусунун өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн. Курулушту бир айдын ичинде бүткөрүп, пайдаланууга берүү пландалууда.
11: 7 Т-образный балка коюлуп атат. Монтаж кылдык, кече монтаж кылып бүттүк. Балкалардын ортосун куябыз. Үстүндө дагы 2 слой армированный бетон болот. 12 сантиметр биринчи слой, экинчи слой 8 сантиметр. Анан эки жанына чыгыш жагында переходной плиталарды куябыз 4 метрден. Отверстиеси аябай чоң. Сел келсе бемалал ошол жерден өтүп кеткендей эме мосту жасадык.
9: Ошондой эле бүгүнкү күндө Чет Булак аймактык башкармалыгында 4 тилкелүү жолду асфальтка камдоо иштери жүрүүдө.
10: Курулуп аткан жолубуз где-то 5 чакырым. 10 миң көрүүчү стадионду алып барып кошулат. Анда сырткары ушул негизги жол болгондуктан ушул мектепти, жанагы имараттарды, социалдык имараттарды, конушту эмегип турат да, камтыйт да. Жол буга чейин шагыл жол болчу. Анан эки эле тилкелүү жол болчу. Азыр эми 4 тилкелүү болуп, анан тегерек четинде жашылдандыруу дагы зонасы камтылат да.
9: Мындан сырткары Баткен шаарында жыл аягына чейин Сайдыманажы, Мурат Салихов көчөлөрүн 4 тилкелүү кылып кеңейтүү иштери жүрөт. Миңгүл Көчөрова, Абдырашит Саттаров, Алатоо 24, Баткен облусу.
0: Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын мына ушундай кабарлар толуктады. Шаршемби күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ал эми Алатоо 24 каналынын түз эфирлерин УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат. Эфир тизгинин кесиптешим Индира Эгимбаева узатам. Кутман таңыңыз менен, сөз сизде.
12: Спасибо, Сезим. Итак, работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Беринчи Радио и в эфире АЛАТО 24. Как всегда в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши радиослушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Министерство энергетики Кыргызской Республики. И осуществляет ряд проектов по обновлению энергетической инфраструктуры и повышению надежности электроснабжения. Проводимые работы способствуют повышению надежности работы подстанций, снижению риска технологических нарушений и аварийных отключений, улучшению качества электроснабжения, а также продлению срока службы оборудования. Чуйское и Бишкекское предприятия электрических сетей, филиала Национальная электрическая сеть Кыргызстана продолжает подготовку энергообъектов к осенне-зимнему периоду. Работы прежде всего направлены на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Чуйской области и Бишкека. Ведь не секрет, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, бесперебойное снабжение населения, в том числе социальных и других объектов, электроэнергией и теплом в осенне-зимний период, да и не только, является приоритетным направлением в работе Кабинета министров страны. Что еще немаловажно, в рамках цифровизации энергоотрасли, а также в целях повышения эффективности электрораспределения, контроля и учета электроэнергии, Чуйское и Бишкекское предприятия электрических сетей продолжают работу по установке так называемых умных счетчиков. И сегодня в программе, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, мы и поговорим о том, как Чуйское и Бишкекское предприятия электрических сетей подготовились к предстоящему осенне-зимнему периоду, куда жители Бишкека и Чуйской области могут обращаться с возникновением проблем с электроснабжением, сколько умных счетчиков планируют установить до конца этого года на территории Бишкека и Чуйской области, какие вообще масштабные проекты в энергетике планируют реализовать или уже реализуют на территории Бишкека и Чуйской области в 2026 году. Будут ли построены новые подстанции, будут ли установлены новые трансформаторы и что это даст жителям Бишкека и Чуйской области, мы сегодня и будем говорить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, на прямой связи заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей, филиала Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаз Кенесариев и начальник производственно-технического отдела Чуйского предприятия электрических сетей Айбек Алмасуулу. Хотела бы напомнить телефоны прямой эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Если вы, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, являетесь абонентами Бишкекского и Чуйского предприятия электрических сетей, то вы можете позвонить по этим телефонам. Не устаю также напоминать о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Беринчи Радио. Соответственно, свои вопросы, комментарии вы можете опубликовать и на нашей страничке. И хотелось бы мне сейчас обратиться к нашим уважаемым гостям. Алмаз Алиакбарович, Айбек Алмазович, здравствуйте. Приятно видеть вас в студии прямого эфира.
13: Добрый день.
12: Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира, но на самом деле на дворе уже становится прохладно, и каждый из нас наверняка задается вопросом, будет ли тепло этой зимой. Если будет тепло, то насколько мы, граждане страны, насколько вот абоненты Чуйской области, абоненты Бишкека, скажем так, не будут никоим образом сталкиваться с такой проблемой, когда отключают свет. Но мы прекрасно должны понимать, что когда отключают свет, вы всегда даете предупреждение, вы всегда информируете наше уважаемое население о том, что отключают свет по такой-то причине, и всегда как бы предупреждаете наших уважаемых граждан. Но мы об этом, конечно, в течение нашей программы будем сегодня говорить, но мне хотелось бы начать вот с чего. Конечно, если взять энергетиков страны, то на энергетиков страны возложена ответственная задача по бесперебойному обеспечению населения электроэнергии. Но вот я когда встречаюсь с энергетиками страны, очень часто мы говорим о том, что весна-лето – это подготовка к отопительному зимнему периоду, а вот уже осень и зима – это уже прохождение отопительного зимнего периода. Но вот мне хотелось бы начать наш разговор, наверное, все-таки с Бишкека, да, с бишкекского предприятия электрических сетей, Алмаз Алиакбарович. Вот если говорить о подготовке к ОЗП, мы понимаем, что это комплекс определенных мероприятий по ремонту, реконструкции, строительству объектов энергокомпаний. И, конечно, хотелось бы первый вопрос адресовать вам такого характера. Как вообще проходит подготовка бишкекского предприятия электрических сетей к предстоящему отопительному зимнему периоду? Почему говорю предстоящий? Ну, на самом деле уже на дворе становится холодно, и знаю, что уже для кого-то отопительный зимний период уже начался. Поэтому, конечно, хотелось бы поинтересоваться, как бишкекское предприятие электрических сетей подготовилось к осенне-зимнему периоду.
13: Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Бишкекское предприятие электрических сетей, как вам известно, это является столицей республики. В связи с этим у нас тоже предприятие, согласно бизнес-плану на 2026 год, установлено ряд мероприятий. И эти мероприятия мы должны все закончить до 1 ноября текущего года, да, до начала, мы будем говорить, отопительного зимнего периода. Вот сейчас от Бишкека, да, вот столица, южная часть столицы, вот за магистрали вот бурно развивается, да, уже, как вам всем известно, уже там строятся высотки, многие объекты строятся, да. В связи с этим вот наше предприятие построило там подстанции, вот Мурас подстанция построена, также от этой подстанции электроснабжается вот новый стадион Бишкек-арена, угу. Это двухтрансформаторная подстанция, вот и вот ближайший, расположенный новый объект, оттуда можем тоже запитать. Также вот развивается и вот за микрорайонами, да, будем говорить, район за микрорайоном, выше магистрали за микрорайоном, 12 микрорайон и выше, там тоже вот наш построенный, введены эксплуатацию в прошлом году. В первую очередь по станции 110 кВт Интымак, а в этом году вот вторую очередь уже строим, тоже будет этот запитано, то есть если первая, вторая секция будет, будем говорить технический термин, это будет соответствовать второй категории потребителей, то есть это все вот эти многие сейчас новостройки, да, будем говорить, многоэтажные объекты, это вот по категории надежности, это относится ко второй категории надежности. В связи с этим вот, нам необходимо было для обеспечить категорийность вот вторую очередь по станции Интымак. Вот Мурас тоже вот соответствует к второй категории. Также вот построена третья очередь по станции Кыргызская, тоже 110-10, это район вот Интымак-Ордо, Ырыс-Ордо, вот район. Сейчас вот Ырыс-Ордо, новый комплекс тоже мы запитали, электроснабжаем от этой подстанции, то есть первая и третья очередь от этой подстанции. И на подстанции Интымак парковая тоже сейчас увеличена мощность, 25 кВт трансформатор заменен на 40 тысяч, то есть один трансформатор был 40 тысяч, а второй был 25 кВт. Сейчас мы тоже заменили, уже завершили, ввели в эксплуатацию тоже Т2. В связи с строительством вот, подстанции третьей очереди Кыргызская по линии, по классам напряжения 10 кВт, то есть закольцовано у нас в энергетике, есть такая система кольцевания, да, закольцованы по классам напряжения 10 кВт подстанция Интымак и подстанция Кыргызская, подстанция Парковая и подстанция Кыргызская. Это тоже вот для бесперебойного, для улучшения надежности качества электроснабжения это все работа выполняется. Также по остальным объектам, вот северная объездная дорога в район Дурдоя, тоже сейчас начинаем уже строить вторую очередь, ну, заканчивать будем скоро уже. Алтын-Казык, это вторая очередь по станции 110-10 кВт. Также для предотвращение аварий, да, вот это аварийных отключений по предприятию проводится реконструкция сетей, то есть воздушных линий электропередач классом напряжения 10.04 кВт и кабельных линий электропередач тоже классом напряжения 10.04 кВт. Вот сама несущая изоляционные провода, есть СИП-3, есть такое понятие. Mm-hmm. Вот в этом году у нас по предприятию планировано 35 километров замены этих линий. Это тоже направлено для качественной бесперебойной электроснабжения наших абонентов, да, наших потребителей. То есть в этих сетях, вот да, в сетях 35-10 кВт, это нейтраль, это изолированный нейтраль. Если на линии однофазное замкание на землю, будет происходить однофазное замкание на землю, эти линии не отключаются. То есть это перекос между фазами напряжения будет. А если вот самонишу изолированные проводы, это предотвращает такие однофазные замкания на землю, да? И вот СИП-2, это самонищий зонный провод СИП-2, это по классам напряжения 0,4. Это тоже вот стихийных, да, вот как будем говорить, форс-мажоры, да, вот в этих случаях это провода изолированные, то есть погодные факторы мало будет влиять на эти провода, да, будем говорить. Также вот у нас 1350 километров есть подземных по классовому напряжению 10 кВт кабель линий. Тоже эти линии тоже согласно плана, согласно поставленных задач, тоже проводится работа по замене этих линий. Угу. Вкратце.
12: Айбек Лякбарович, если я не ошибаюсь, если говорить о трансформаторных подстанциях, то сегодня на балансе бишкекского предприятия электрических сетей находится более 3000, да, трансформаторных подстанций. То есть можно сказать, что практически все или, может быть, большинство из них, они прошли техническое обслуживание и те необходимые ремонтные работы, которые, конечно, может быть, должны вы были провести.
13: Сейчас вот в балансе предприятий электрических, да, бишкекских предприятий сетей, вот в рамках АТР, то есть нам присоединили и передали нам чуйское предприятие электрических сетей, в рамках АТР. И в связи с этим у нас уже стало более 5000 трансформаторных подстанций. У нас составляются годовой и многолетние графики по обслуживанию этих подстанций, да. И согласно этих графиков проводятся текущие капитальные ремонты, также техобслуживание. По этим подстанциям они проводятся ремонты согласно графиков, как я говорю уже, годовых, многолетних графиков проводятся. У нас, когда выводится в ремонт уже, мы через средства массовой информации, уже через интернет, да, сайты, через телевидение, наши пресс-службы работают, информируем заранее. И бывает отключение, да, вот будем говорить, аварийное отключение. Вот в городе Бишкек вот в этом году вот строится уже 90 километров, да, дороги. Угу. Также меняются инженерные сети, те же водопровода, вот оптиковолокнонные кабели, это все относится к инженерным сетям. Когда они проводят тоже земляные работы, по неопытности или по незнанию, или по случайности, иногда вот их тяжелыми транспортом, экскаваторами могут повредить наши кабели. Угу. Вот в этих случаях только тогда вот бывает аварийное отключение. А так плановые все отключения, согласно графику, отключаются заранее, мы за 3 дня
12: информируем,
13: предупреждается время отключения, время подачи напряжения.
12: Айбек Алмазович, как Чуйская область подготовилась к предстоящему отопительному зимнему периоду? Ведь неоднократно звучала такая информация, что если взять 2026 год, то в Чуйской области вообще планируют или, может быть, уже реализованы масштабные проекты в энергетике, которые прежде всего направлены на повышение надежности электроснабжения, снижение аварийности. И вот в Минэнерго тоже неоднократно отмечали, что Чуйский регион станет одним из ключевых в программе модернизации электросетей и ввода новых энергообъектов.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители. Как вы уже отметили, у энергетики уже начали подготовку к осенне-зимнему периоду уже с начала апреля месяца. Чуйским предприятием электрических сетей было запланировано огромный ряд мероприятий для надежного электроснабжения потребителей и подготовку к ОЗП 26-27. В сетях 35 кВт и выше капитальный ремонт был на 24 подстанциях, 785 трансформаторных подстанций были выполнены капитальным ремонтом. Как уже отметили, в Чуйском предприятии электрических сетей тоже более 5000 трансформаторных подстанций имеются на балансе, которые прошли текущий ремонт, капитальный ремонт, восстановительные работы. Как вы уже отметили, в Чуйском предприятии электрических сетей огромный ряд мероприятий, которые предусмотрены для качественного, надежного электроснабжения потребителей к осенне-зимнему периоду. То есть противопаводковые мероприятия, специальные работы, аварийно-восстановительные работы, эксплуатационные работы, подрядные работы. То есть к подрядным работам относятся капитальные текущие ремонты автотранспорта, изготовление и замена запчастей выключателей подстанции, изготовление, замена плит перекрытия кабельных каналов, обследование металлоконструкции ГПМ, плановая проверка приборов учета, замена окон и дверей, замена деревянных опор на железобетонные. То есть к началу октября месяца Чуйским предприятием электрических сетей на подстанциях 35-110 кВт было введено 230 мегавольт ампер увеличение мощностей. Также предусмотрена замена приборов учета, реконструировано, как мой коллега сказал, на линиях 0,4 кВт СИП-2 самоизолирующие провода, которые искореняют, можно так сказать,
12: какие-то,
14: обрыв, может быть, веток,
12: вследствие
14: ветра, что уменьшает аварийные отключения и увеличивает надежность наших потребителей. Всего по Чуйской области установлено новых железобетонных опор в количестве 882 штуки, что тоже повлияет на предстоящий отопительно-зимний период.
12: Айбек Алмазович, вот вы отметили, что подготовка к отопительному зимнему периоду со стороны Чуйского предприятия электрических сетей началась в апреле этого года, да? Но наступила весна, и вы, соответственно, начали готовиться к предстоящему отопительному зимнему периоду. Но надо сказать, что здесь-то работа в любом случае продолжается. Я тоже абонент Чуйской области, и когда отключается свет, мы сразу набираем диспетчера и спрашиваем, а почему-то свет отключили. И очень часто из уст диспетчера я слышу такой ответ, что идут ремонтные работы. Поэтому ремонтные работы никоим образом не прекращаются, они идут для того, чтобы все-таки мы начали и пережили, и закончили отопительный зимний период, ну, скажем так, успешно, без никаких, скажем так, аварий, без никаких каких-то, может быть, негативных последствий.
14: Совершенно верно. Согласно приказу ООНЭСК, мы начинаем подготовку к осеннему зимнему периоду с апреля месяца и готовим наши сети, наше оборудование к ОЗП, чтобы бесперебойно и надежно прошли осенне-зимний период.
12: Не могу не спросить, Алмаз Алиакбарович, Айбек Алмазович, одна из работ – это прежде всего работа по замене устаревшего оборудования, да? Но на самом деле я понимаю, что и у вас есть какой-то стратегический план, когда вы ставите перед собой задачи где-то это устаревшее оборудование заменить. Вы это устаревшее оборудование каким образом определяете? Ну, я понимаю, что вот вы же, наверное, видите, что подстанция, может быть, была установлена, возведена, ну, может быть, 20, 30, ну, может быть, даже 40 лет назад. Вы тоже меня можете исправить? Или, может быть, обращаются сами жители, как Бишкека, так и Чуйской области, которые сетуют на то, которые говорят о том, что вот та подстанция, которая, например, обслуживает определенное количество абонентов, она устарела. Как вы, или вследствие каких, может быть, факторов вы устанавливаете, что вот это вот устаревшее оборудование нужно, ну, скажем так, чем быстрее, тем лучше, скажем так, заменить. Как это все, какие факторы для этого влияют?
14: Есть.
12: Да, пожалуйста, Айбек Алмазович.
14: Есть несколько факторов. Mm-hmm. Один из них, например, ежегодно количество абонентов увеличивается. Например, в Чуйском предприятии электрических сетей на начало октября месяца выдано более 4000 технических условий. Mm-hmm. То есть у нас увеличиваются абоненты, увеличиваются мощности. Наши сети имеют определенные ресурсы, которые они могут через себя провести. Uh-huh. И с увеличением мощности нам необходимо их либо заменить на более мощные. То есть, например, если установлена трансформаторная подстанция 400 кВт, а загруженность его составляет более 80%, нам для того, чтобы подключить еще абонентов, необходимо увеличить его на более мощную трансформаторную подстанцию. Мы тем самым закупаем новые трансформаторные подстанции и каскадным методом по его загруженности меняем их. Либо же есть оборудование, которое уже прослужили свой период, например, более 45 лет есть такие оборудования. И уже их определенно надо менять.
12: Uh-huh. А у вас по такому же принципу работа ставится, Алмаз Алиакбарович?
13: Да, в принципе, тоже у нас тоже по такому. Ну, заводом-изготовителем на каждое оборудование есть срок эксплуатации. Будем, если, например, говорить от кабельной линии, да, вот 10 кВт по 0,4 кВт, завод изготавливает, устанавливает 20 лет, да, эксплуатации. 20 лет эксплуатации. В связи с этим вот у нас есть и более кабельные линии даже сроком эксплуатации 40-50 лет, да? В связи с этим вот мы графиком вот тоже согласно по пропускному способности этих оборудований, да, кабели, будем говорить, трансформаторов и по сроку эксплуатации. Если мы будем говорить кабельных линий в городе, то мы будем если меняем, то те старые кабели уже не демонтируются, потому что это экономически нецелесообразно. Uh-huh. Это демонтировать, и будем, ну, говорить, это чисто будет списано. Мы просто трассу берем, по новой трассе уже прокладываем кабели. Ну, срок, сейчас вот более совершенные кабели есть, да, вот с изоляцией сшитого полиэтилена. Uh-huh. А раньше кабели производились вот бумажной изоляцией. Вот показали вот в эксплуатации сшитого полиэтилена, это влагостойкие кабели, очень влагостойкие. В связи с этим вот сейчас НЭСКом принято решение, чтобы кабеля менять уже на не бумажной изоляции, а сшитого полиэтилена изоляцией.

0: Сегодня говорим о том, какая работа делается и какая работа проводится в целях повышения надежности электроснабжения Бишкеки и Чуйской области. Как Чуйское и Бишкекское предприятие электрических сетей подготовились к отопительному зимнему периоду, куда жители Бишкека и Чуйской области могут обращаться при возникновении проблем с электроснабжением. И поговорим о том, сколько умных счетчиков до конца этого года планируют установить на территории Бишкека и Чуйской области. Я напомню еще раз, что сегодня с вами на прямой связи, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, заместитель главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей, филиала открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Алмаз Кенесариев и начальник производственно-технического отдела Чуйского предприятия электрических сетей Айбек Алмаз Уулу. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Не могу не спросить, Алмаз Алиакбарович, вот вы сами чуть ранее отметили тот фактор, что вследствие административно-территориальной реформы стало больше абонентов в Бишкеке, да? И вот вы упомянули то масштабное строительство, которое сейчас проходит в Бишкеке. Мы понимаем, что каждый год строятся дома, строятся объекты. Это ведь, конечно, напрямую влияет на нагрузку электрических сетей, да? Какие, может быть, меры вы предпринимаете или планируете предпринимать для разгрузки сетей, увеличения мощностей? Почему? Потому что абонентов становится все больше и больше. Я думаю, вам сегодня тоже, может быть, есть, повод напомнить, сколько, например, абонентов было в 2025 году, сколько абонентов уже в этом году на день сегодняшний. И, соответственно, конечно, одна из стратегических задач – это все-таки те меры для того, чтобы эти сети разгрузить и увеличить мощность.
1: До АТР, до административно-территориальной реформы, абонентов Бишкекского предприятия электросетей было 280, более 280 тысяч абонентов. Да? В связи с присоединением сейчас стало общее количество абонентов 353, более 353 тысяч абонентов. Угу. Из них вот бытовые, то есть в связи с АТР увеличилось наши абоненты на 70 тысяч абонентов. Для вот, как ранее уже говорил, для разгрузки этих сетей вот строится вот строится по станции, да, вот Мурас, Кыргызская, Ынтымак, вот Алтын-Казык, вот только строительством вот по станции высоковольтных, да, 110, 35, 220 киловольт можно разгрузить вот этих потребителей, то есть сетей, да, это без строительства таких подстанций это является технически невозможными, потому что по 10 киловольт протянуть линии на расстояние, да, на дальние расстояния, это, во-первых, потери, во-вторых, это тоже финансовые, тоже затраты большие. Вот на следующем году, вот тоже, как вам всем известно, строится вот комплекс, будем Макджол говорить, да, вот нового Ошского рынка, автовокзала, там еще и машиностроительные несколько. И на этом районе тоже планируется строительство по станции 220 киловольт. НЭСКом выданы уже технические условия. Сейчас готовится проектная документация, да. И на следующем году для электроснабжения этих, в эту часть города будет построена подстанция. Это вот только техническое это решение, это строительство вот высоковольтных подстанций. В связи с этими НЭСКом принято решение и строятся эти подстанции, да, высоковольтные, будем говорить. Ну, по счетчикам тоже, да, по умным счетчикам, согласно распределению наших электрических сетей, мы каждый филиал устанавливает умные, будем говорить, да, прибор учета, система АИСКУЕ.
0: Алмаз Алиакбарович, вообще установка умных счетчиков, она же давно началась, да?
1: Да.
0: На самом деле многие задаются вопросом, есть ли жилые массивы в Бишкеке или, может быть, районы в Бишкеке, где умные счетчики еще не установлены. Как я поняла, такие районы есть, да? Вы можете как-то, может быть, как-то точечно, да, озвучить? Это, может быть, какой-то определенный жилой массив или, может быть, это какая-то улица? Ведь работа по установке умных счетчиков, она же давно началась. Ни год, ни два и ни пять, а намного больше прошло времени.
1: Вот, согласно

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. По Кыргызстану. Накануне 6 октября открылись 20 новых объектов образования, 17 школ и 3 детских сада. Торжественная церемония в Бишкеке прошла с участием председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева, министра строительства Нурдана Урунтаева и других руководителей. В столице открылись 10 новых школьных объектов, в том числе новая школа на улице Патрис Лумумбы на 1200 мест. Еще 5 объектов заработали в городах Манас и Ош. Новые школы и детские сады также открылись в Джалалабадской, Иссык-Кульской, Ошской и Талаской областях. Как сообщает Министерство строительства, 15 школ в Бишкеке, Манасе и Оше начали строить в этом году по поручению президента Садыра Джапарова и завершили за 7-8 месяцев. Объекты профинансированы из республиканского бюджета. В новых школах предусмотрены современные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, спортивные залы, медицинские кабинеты, лаборатории и компьютерные классы. В ряде объектов установлены солнечные панели и лифты, созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие новых образовательных объектов прошло одновременно в нескольких регионах страны в онлайн-формате. До 15 услуг через e-gov.gpt запустят в Казахстане до конца года. Об этом на заседании Кабмина сообщил заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Джаслан Мадиев. Центры обслуживания населения трансформируют в цифровые офисы, где услуги можно будет получать самостоятельно через терминалы со встроенным помощником или с помощью консультанта. Отметим, что сейчас через e-gov.gpt доступна 51 услуга. К 2028 году доля услуг с ИИ намерены довести до 40%, а еще через год вдвое сократить время получения услуг. Искусственный интеллект в системе IoT-ниш обработал больше 3 миллионов обращений. Интеграция запланированных на этот год информационных систем платформы Castec завершена на 92%. В Туркменистане продолжается подготовка к открытию второй очереди города Аркадак. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердыкумадов, ознакомился с ходом строительных работ и подчеркнул важность соблюдения сроков и качества возведения объектов. По его словам, новый город строится по концепции Smart City. Архитектура, экологические стандарты, оснащение жилых объектов и система освещения должны соответствовать современным требованиям. Все это, отметил он, направлено на повышение уровня жизни горожан. Гурбангулы Бердыкумадов также напомнил, что президент Туркменистана Сердар Бердыкумадов назвал Аркадак уникальным для страны умным городом и символом благополучной жизни. Отдельное внимание уделено строительству мечети Аркадагын Рухмечити. Ее планируют возвести в соответствии с международными стандартами. Работы на объектах второй очереди должны быть завершены в установленные сроки. В Душанбе на двух перекрестках установили светофоры на базе искусственного интеллекта. Система в реальном времени анализирует дорожный поток и самостоятельно регулирует продолжительность зеленого сигнала. Об этом сообщает Министерство транспорта Таджикистана. Новые светофоры появились на пересечении улиц Рудаки и Бухора, а также Рудаки и Карамова. Система подсчитывает автомобили, оценивает скорость движения и фиксирует пешеходов. На основе этих данных продолжительность зеленого сигнала меняется в зависимости от интенсивности движения. Ожидается, что технология поможет сократить заторы и предотвратить скопление автомобилей. Проект реализован предприятием «Умный город» совместно с управлением МВД по Душанбе. Кроме того, на перекрестке улиц Рахими и Сино изменили схему движения и выделили отдельную полосу для поворота налево. Власти Ташкента намерены учесть жалобы пассажиров на сложности с оплатой проезда в переполненных автобусах. Об этом заявило Главное управление по развитию транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Речь идет, в частности, об исправной работе валидаторов и свободном доступе к ним. В управлении заявили, что предложения пассажиров по созданию более удобных условий оплаты будут приняты во внимание. Ранее в Ташкенте ввели правило, согласно которому оплачивать проезд необходимо сразу же при посадке. Контролеры получили право временно блокировать валидаторы и штрафовать беззаветных пассажиров. При этом пассажиры отмечают, что в переполненном салоне бывает сложно добраться до валидатора, а оплата по QR-коду может занимать время. В столичном управлении транспорта подчеркнули, что главная цель контроля – обеспечить соблюдение правил оплаты и повысить ее культуру. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Добрый день, далее на Биринчи радио программа «Кыргызстан» и в фокусе внимания у нас сегодня.
1: Соблюдение экологических норм. В Минприроды сообщают, что в Чуйской области инспектор выявили нарушение правил рыболовства с использованием запрещенных синтетических сетей и электроловильного устройства. Загрязнение воздуха, состояние воды, вырубка деревьев, сокращение зеленых зон – все это принято воспринимать прежде всего как экологические проблемы. Но в определенных случаях за ними стоят уже вопросы прав человека. Право на безопасную и благоприятную окружающую среду, доступ к экологической информации и возможность участвовать в принятии решений – часть этих прав. Именно о том, как их защищать на практике, говорили накануне в Бишкеке в ходе открытого диалога у Кукана. К этим темам, уважаемые радиослушатели, мы обращаем ваше особое внимание и хотелось бы сейчас перейти к главной теме нашей сегодняшней программы. Нарушение правил рыболовства в Кыргызстане остается актуальной проблемой, которая затрагивает не только вопросы соблюдения законодательства, но и вопросы сохранения водных ресурсов и биологического разнообразия страны. Незаконный вылов рыбы, использование запрещенных орудий лова, несоблюдение установленных сроков и норм добычи создают дополнительную нагрузку на водоемы и рыбные запасы. И на этом фоне особое внимание привлекают случаи использования синтетических сетей и других запрещенных средств лова, которые могут наносить ущерб водной экосистеме. И здесь может возникнуть вопрос, насколько эффективно сегодня контролируется соблюдение правил рыболовства, кто несет ответственность за нарушения и какие меры принимаются для защиты рыбных ресурсов Кыргызстана. Кстати, один из информационных поводов на сегодня – то, что в Чуйской области инспектор выявили нарушение правил рыболовства с использованием запрещенных синтетических сетей и электроловильного устройства. И во время рейдов изъяли 500 метров сетей электроудочку. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов. Также сообщается, что по итогам проверок инспекторы составили несколько административных протоколов, и общая сумма штрафов составила 36 тысяч сомов. На самом деле может возникнуть вопрос, насколько сегодня распространено незаконное рыболовство в Чуйской области, не только в Чуйской области, но и на Иссык-Куле, и насколько часто инспекторы, насколько часто водолазы сталкиваются именно с использованием запрещенных синтетических сетей и электроудочек. И более подробно об этом мы будем говорить с гостем нашей сегодняшней программы, который находится на прямой телефонной связи. На прямой телефонной связи сегодня с нами начальник водолазов Лазные службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Сабырджан Аламанов. Сабырджан Мырза, здравствуйте. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Тем более мы сегодня обращаемся к такой важной теме, как соблюдение экологических норм. И, соответственно, вот прежде чем, когда я вас представила, мы сегодня на самом деле задаемся вопросом, насколько вот продолжаются факты незаконного рыболовства, к примеру, в Чуйской области, в Иссык-Куле области, и насколько часто инспекторы, водолазы сталкиваются с использованием запрещенных синтетических сетей и электроудочек. Но надо сказать, что многие любят рыбалку, Сабырджан Мырза, и на самом деле, когда хочешь ловить рыбу, конечно, думаешь, а что можно использовать, чего нельзя использовать. Но мы понимаем, что под запретом синтетические сети и электроудочки, поэтому и возникает вопрос, насколько такие факты сегодня имеют распространенный характер.
2: Еще раз здравствуйте, добрый день, слушатели вашего радио. Как вам известно, мы с этим работаем уже с 2023 года ведем именно по очистке озер от рыболовных сетей и от других сетей. Для информации, так скажем, что в начале работы, да, мы сталкивались с браконьерами, которые незаконно вылавливали разные виды рыбы в разных сезонах года. А на сегодняшний день такого картинки нету. Мы, то есть, очищаем озеро именно от старых сетей, да, так скажем. Так как сегодняшний день синтетические сети, они не гниют. То есть они остаются и до сих пор продолжают свою функцию по улавливанию рыбы или других видов животных. Мы до сегодняшнего дня именно вели работу по очистке Иссык-Куля озера. А на сегодняшний день нам дополнительно поручена задача именно очистка и других озер, то есть высокогорных, водохранилищ. И вот мы сегодня работаем на водохранилище, Пахтовском водохранилище. Там тоже такая же картина, имеется последствия от браконьеров. Да? Но мы с браконьерами не сталкивались, просто последствия убираем.
1: Угу. Сабырджан Мырза, но на самом деле, вот когда говоришь о том, синтетические сети нельзя использовать, электроловильное устройство тоже использовать нельзя. Но тоже возникает вопрос, почему использовали?
2: По закону запрещено, да, синтетические сети, электрические и другие виды. Только у нас, сколько я знаю, разрешено именно удочки, да, уловлены, спортивные уловли. Там у них определенно имеется сумма на день. То есть суточная норма и определенный вес килограмм, сколько можно ловить. И в зависимости еще даже, точнее, скажет точная информация, наверное, наши коллеги, департамент рыболовного хозяйства, какие виды рыбам, какие сезоны можно ловить, да? А так на сегодняшний день сети и другие виды запрещены, да.
0: Цикуль, вот в этом году уже, наверное, подвели итоги того, вот как ваша водолазная служба работала. Может быть, сколько в день вы сетей вытаскивали из озера Иссык-Куль? Может быть, по месяцам? Вот какие-то, может, у вас данные есть уже предварительные на сегодня или в целом по сезону? Как
2: ваша работа? С начала года на сегодняшний день мы более уже 585 тысяч метров извлекли рыболовных сетей именно с озера Иссык-Куля. Это представьте, вот сколько, вот это вокруг озера Иссык-Куль автодорожная дорога протяженности. Это вот если детально остановить, вот в 2023 году мы извлекли 218 тысяч метров. В 2024 году 112 тысяч, в 2025 году 150 тысяч. В этом году более 95 тысяч извлекли, и до сих пор работу ведем. А кроме рыболовных сетей, у нас там и различные мусора выходят, которые на сегодняшний день уже достигли более 64 тысячи тонн. Да?
0: А скажите, вот в основном работа проводится водолазной службы в каких районах Иссык-Кульской области?
2: Ну, это работа мы, видите, вот так, определенно не делим, а мы в течение года стараемся вокруг озера пройти полностью. И кроме этого, в этом году, он уже до этого он уже сказал, нам уже подключили, мы поработали в Сонколе, уже почистили один раз. Сейчас на сегодняшний день одна группа у нас работает в Токтогульском водохранилище, а вторая группа работает сейчас на пляже Каравой. Именно очистка от различных мусоров, да, в муниципальных пляжах.
0: Ну, больше, получается, акцент делается, наверное, туристическое, да, вот именно направление, вот там Бостыри, может быть, Чолпаната, там больше всего мусора, сетей.
2: Да, ну, если разделить по территориям, вот у нас основном Пасакурский, Тюбский, Акшуйский районы, там больше встречается в Читугульских районах именно рыболовные сети. Так как там до этого в основном браконьерство вели в этом участке. А в Иссык-Кульском, в город Балыкчы, частично в Томском районе, там последствия туризма, да, то есть различные мусора более сталкиваются.
0: А вот если при своей работе, например, мы помним, находились когда на Иссык-Куле, вот нам показывали в Золотых песках, вы тоже рассказывали, что очень много перед сезоном, да, вот вы проводите работу в сезон и после сезона. Вы отмечали такой факт, что зачастую вот мусорные баки, которые расположены, например, в тех или иных пансионатах, они маленькие, да, и мусор накопляется, и в процессе, может быть, ветра, дождя, это все уносит в озеро. Просили как бы побольше баков, чтобы, ну, мусор больше помещался, и как бы он не улетал посредством ветра. А какие проблемы вот при работе вот, больше всего вы сталкиваетесь, водолазная служба?
2: Ну, в принципе, те же проблемы до сих пор существуют. У нас вот ежегодно увеличивается количество отдыхающих, это мы признаем и сами видите. люди много проходят. Раньше те места были, которые еще люди не доходили, а на сегодняшний день уже там отдыхают в разных видах. Естественно, у нас пляжи такой рассчитаны на определенное количество отдыхающим. Хотел бы, чтобы мы до этого еще сколько говорим, чтобы каждый наш гость или отдыхающий обратили бы внимание за собой, мусора бы не оставлять. И, конечно, увеличить те же мусорные ящики или другие услуги. Вот у нас государство уже в 2-3 местах уже, одну уже построили мусоро-завод, перерабатывающий завод, на 2 местах еще планируется, да, вот сколько мы слышим в интернете, в соцсетях читаем. То есть сейчас создать максимальные условия для отдыхающих, то есть те эти проблемы хотя бы уменьшалось бы, да, если... А так, сравнительно с начала сезона, конец сезона, да, есть разница. Мы в начале сезона стараемся почистить муниципальный основной участок. Конец сезона, опять те же картинки, да? То есть те же объемы мусора выходят.
0: А те сети, которые вы вот вытаскиваете из озера Иссык-Куль, впоследствии вы передаете там Тазалыку, что со сетями происходит?
2: Да, согласно у нас по распоряжениям, если мы именно по очистке, это не только наше министерство, здесь есть и другие министерства, которые по функции мы разделили. Вот, например, мы чистим под водой, сверху дежурит внутренних дел, допустим, есть охрана природы министерства, которое здесь также есть и местные управления, которые непосредственно отвечают по вывозам мусора, да? Вот мы все извлекаем из озера на пляж, в одну кучку собираем в одно место, а потом все забирают именно местный самоуправление, то есть мы им передаем. А рыболовных сетей, как синтетику, на месте уничтожать по закону нельзя, мы им передаем на перерабатывающий, мусороперерабатывающим заводом.
0: А вот, например, за смену или за один раз, когда водолаз ныряет в озеро, сколько, вот, может быть, мешков он мусора собирает?
2: Это вот, честно признаюсь, это в зависимости от опыта водолазов. Есть у нас те водолазы, которые опытные, да, им, то есть, одна спуск хватит где-то 1.5-2 часа. Они более эффективно работу показывают. Есть у нас молодые, новенькие, которые только-только начинают обучать, им поменьше, да, то есть сравнение, то есть прям вот так одним махом сказать трудно. То есть у нас максимум один водолаз может поработать под водой 2 часа максимум, а потом он должен отдохнуть хотя бы минимум 2 часа.
0: А в целом, вот насколько кадров, да, водолазов хватает в вашей службе? Насколько может такая...
2: Ну, сейчас, да, мы это практически работу так ведем, где-то от 3 метров до 40 метров глубины побережья зоны. Потому что основные вещи там встречаются, именно рыболовные сети тоже там, мусоры. Это сама природа, оказывается, тоже очищает сама себе. Да? Вот в небольших глубинах, местах, в ямах или где-то что-то собирает мусор. Вот побережье смотришь, где глубина нету, там вроде чистое озеро. Спускаешься чуть вниз, там мусорная свалка собирается. Рыболовная сеть тоже такой же, да, вот в основном они выставляли где-то от 3 до 15 метров глубины. А потом те, которые бросили или оставили, или потеряли своих рыболовных сетей, они опускаются где-то до 20-40 метров глубины, да, и там лежит.
0: А сами водолазов, специалистов хватает, да, в вашей службе?
2: Ну, видите, у нас озеро-то, акватория большая, но слово «хватает» это несерьезно относится, да. Хоть 100 водолазов было, все равно работа большая, честно говоря.
0: Угу. А вот если взять, например, то, что сейчас же, как местное население, по вашему мнению, относится к тому, что вот, не ложат сети, да, там не ловят рыбу, может увеличится популяция рыбы, там чебак появляется в озере. Как местное население реагирует вообще на вот все эти мероприятия?
2: Ну, сравнительно тем годами, я в озеро знаю с 2023-го. Мы раньше, у нас взгляд по-другому был. То есть наши водолазы тогда занимались по-другому направлением, то есть непосредственно своим функциональным обязанностям. А вот когда нам работу дали, в 2023 году под водой, так скажем, разных видов животных мало было очень. То есть, ну, в редких случаях мы видели, да, стаю. А вот сегодня уже вы сами видите, уже в побережных зонах уже начали появляться. И начали у нас один вид направления туризма, вот рыболовство, как там, спортивный улов, да, правильно, который с удочками сидят. И они тоже улавливаются. По их словам, они вот в день, каждый день 3-5 килограмм, иногда больше ловят. То есть эффект дает, то есть увеличение есть. Мы чистим дорогу, открываем под водой, там условия, скорее всего, создаем, да? Вот это все, наверное, результатом, ну, непосредственно мы так думаем.
0: А вот если говорить про водохранилище, да, Токтагульское, там тоже вы работу ведете, в сотрудники водолазной службы, там какова ситуация?
2: Да, да, да. Такая же картинка, водохранилище в Токтагульском тоже такая же, вот 10-й день сегодня наши ребята работают, там более 12 тысяч метров извлекли рыболовных сетей. Тоже есть различные мусоры. То есть там тоже имеется последствия картинки браконьерства, да? И в Сунколе тоже. Вот в Сунколе недавно до Токтагульского водохранилища мы вели работу в Сунколе. И там тоже такая же картина.
0: А вот есть как специалист, скажите, вот насколько как бы может отличается погружение в Иссык-Куль, либо Сунколь, либо вот Токтагульское водохранилище, может быть, где легче может работать водолазом или где-то сложнее, или все-таки одинаковая эта вода?
2: Нет, нет, нет. Конечно, зависит от характера воды и от расположения озер. Где высокогорье, там тяжелее, там есть вопрос давления. Наши водолазы тоже не роботы, они тоже организм. Чем выше уровень озер расположения, тем труднее будет работать. Но сравнительно с Иссык-Кулем, Сунколем, Токтагулом, если троих сравнить, конечно, в Сунколе тяжеловато будет работать.
1: И такой вопрос, вы знаете, Сабырджан Мырза, что меня интересует, да? Ну вот смотрите, 99,2 тысячи метров изъятых сетей, это за 7 месяцев. Вот сейчас у меня калькулятор в руках.
2: На этот год, да.
1: Я на 7 месяцев поделила, получается в месяц, получается чуть более 14 тысяч метров, да? Но на самом деле, наверное, все-таки это большой объем, поэтому... Как-то можно выработать ли, например, вот или систему контроля, вот тоже сейчас мне приходит на ум, а может быть нарушителю выгоднее заплатить штраф, чем, например, отказаться от незаконного промысла?
2: Нет, видите, здесь этот вопрос особенно относится, у нас есть структура экологическая полиция при Министерстве внутренних дел. Вот они ведут сейчас очень жесткий контроль, сейчас браконьерам, столько знаю, не только, раньше они обходились с административным штрафом, сейчас у них уголовное дело. То есть мы, когда вначале ввели вот эту работу, вот сегодня убираем, ночью они обратно вставляют. Мы сегодня убираем, они ночью. То есть, грубо говоря, эта работа никакой эффект не давала. Вот как государство изменило ответственность, при законе, вот прям нам почувствовалось, да?
1: Ужесточение, после ужесточения.
2: Да, сейчас такое редкое, есть считанные браконьеры, которые не могут остановиться, потому что нам сталкиваются новые рыболовные сети. Но основное 99% это все старые. Это представьте, вот последние, так скажем, более 20-30 лет это озеро, видимо, так не очищалось. Или если очищалось, то только верхняя часть. Но дно, она лежала. И в этот период сколько она собралась, да, так скажем, потому что те годы рыболовная сеть, она вообще копейка стоила. То есть ее вытаскивать, помыть, положить, легче было новую купить, обратно положить. И мы вот это мусор сейчас вот последние 5 лет собираем, да, она еще 5 лет в будущем будем собирать. Мы сейчас в одном участке не можем только закончить. Это еще вокруг озера, вокруг других водохранилищ, в других озерах мы же не знаем, мы еще не спускали, только ночью начали ходить там.
1: Спасибо вам, Сабырджан Мырза, за ту информацию, которую вы озвучили. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был начальник водолазной службы Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Сегодня мы говорили о том, насколько эффективно сегодня контролируется соблюдение правил рыболовства. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, не прощаемся. Сейчас новости этого часа. Новости послушаем, после чего обязательно продолжим.

Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 7 октября в рамках однодневной рабочей поездки на Нарынскую область принял участие в торжественной церемонии открытия новых многоэтажных жилых комплексов, построенных государственной ипотечной компанией. Новые дома введены в городе Нарын и Хочкорском районе. В областном центре построен современный жилой комплекс на 216 квартир. Еще один комплекс на 217 квартир возведен в Хочкорском районе. В общей сложности новоселье смогут отметить сотни семей. В ходе церемонии глава государства поздравил жителей Нарынской области с завершением строительства и отметил, что реализация жилищных проектов является частью государственной политики, направленной на обеспечение граждан доступным жильем и повышение уровня жизни населения. По словам президента, сегодня строительные работы активно ведутся во всех регионах страны. Создание новых жилых комплексов сопровождается развитием социальной и городской инфраструктуры. В новых жилых комплексах предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, офисные помещения и парковочные места. Таким образом, проекты предусматривают не только строительство квартир, но и создание необходимых условий для комфортного проживания семей. Джапаров подчеркнул, что за каждой новой квартирой стоит судьба конкретной семьи, ее надежды и планы на будущее. Президент заявил, что политика строительства доступного жилья будет продолжена до тех пор, пока нуждающиеся граждане не получат возможность приобрести собственное жилье. Глава государства сообщил, что до конца 2026 года планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир в различных регионах Кыргызстана. Новые жилые объекты будут сданы в городах Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол и Чолпаната, а также в Соколовском, Сузакском, Карасуйском и Узгенском районах. Еще один крупный жилищный проект реализуется в Джунгальском районе Нарынской области. В селе Чаек началось строительство шестиэтажного жилого комплекса, состоящего из 8 блоков и рассчитанного на 240 квартир. По словам президента, в дальнейшем государственная ипотечная компания намерена расширить жилищное строительство не только в крупных городах, но и в районных центрах. До конца этого года в ряде городов и районов Кыргызстана планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир. Об этом сообщил президент в ходе рабочей поездки на Нарынскую область. По его словам, строительство жилья должно завершиться в ряде городов. На Нарынской области в эксплуатацию вводятся два жилых комплекса государственной ипотечной компании на 216 квартир и в Нарыне на 217 квартир и в Хочкорском районе. Первомайский районный суд Бишкек избрал в отношении бывшего министра транспорта и коммуникации Нурлана Сулайманова меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в суде. Согласно предоставленной информации, постановлением Первомайского районного суда от 5 октября 2026 года удовлетворено ходатайство следователя Следственной службы МВД Кыргызской Республики. Сулайманов заключен под стражу сроком до 3 декабря этого года с содержанием в учреждении номер 21 Государственной службы по исполнению наказаний при кабинете министров. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 336 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Коррупция». В Кыргызстане из более чем 67 тысяч гектаров трансформированных земель около 24 тысяч гектаров фактически не используются в полной мере. Об этом председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил сегодня на аппаратном совещании. По его словам, государственным местным органам власти поручили провести полную инвентаризацию трансформированных земель, обеспечить цифровой учет каждого участка и усилить контроль за земельной политикой. На совещании обсудили исполнение республиканского бюджета. По итогам 9 месяцев его доходы составили 608 миллиардов сомов, на 22,7 миллиардов больше плана. Государственная налоговая служба собрала 259 миллиардов сомов, перевыполнив план на 3,6%. Государственная таможенная служба обеспечила 139 миллиардов сомов доходов, перевыполнив план на 4,6%. Касымалиев отметил повышение суверенного кредитного рейтинга Кыргызстана агентством Moody's с B3 до B2 со стабильным прогнозом. По данным, озвученным на совещании, приток прямых иностранных инвестиций в первом квартале и полугодии этого года составил 709 миллионов долларов, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число отдохнувших в январе и июне выросло почти в 1,4 раза и достигло около 2 миллионов человек. Валовая добавленная стоимость в сфере туризма предварительно составила 34 миллиарда сомов, увеличившись на 26%. Профильным органам поручили активизировать привлечение инвестиций иностранных туристов, уделить внимание их безопасности, подготовке к

0: Гидромет. В столице Кыргызстана, Бишкеке, сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха 20 градусов тепла. На этом пока все с новостями. Впереди программа «Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.
1: Биринчи радио. Говорим о важном.
2: И далее к другой теме, опять же касающейся экологии. Загрязнение воздуха, состояние воды, вырубка деревьев, сокращение зеленых зон – все это принято воспринимать прежде всего как экологические проблемы. Но в определенных случаях за ними стоят уже вопросы прав человека. Право на безопасную и благоприятную окружающую среду, доступ к экологической информации и возможность участвовать в принятии таких решений. Причем это часть таких прав. Именно о том, как их защищать на практике, говорили накануне в Бишкеке в ходе открытого диалога УКУК-КАНА. Встреча объединила представителей Института Акыйкачи, депутатов Жогурку-Кенеша, государственных и муниципальных органов, экологов и экспертов. На данной встрече побывал и Ханат Султакеев.
3: Организаторы подчеркивают, одна из главных задач встречи – объяснить гражданам, в какой момент экологическая проблема становится вопросом их прав и куда обращаться, если эти права нарушаются. Координатор экологических проектов общественного объединения Move Green в Кыргызстане Бегимай Батырбекова отметила основные цели диалога.
4: Целью мероприятия заключается в том, чтобы создать такой общественный диалог, где жители, представители государственных органов, депутаты Жогорку-Кенеша, муниципальные органы, активисты, эксперты могли обсудить вопросы экологических прав. Что он из себя представляет, какие механизмы защиты есть, как можно защищать свои права, вообще какие проблемы существуют, да, у нас в области экологии, охраны окружающей среды. И целью является создание такого общественного диалога, платформы, где мы без галстука, то есть неофициально, неформально обсуждаем эти вопросы на разных уровнях. А итогами данного мероприятие является выписать вообще ряд, какие проблемы существуют у жителей, также прописать ряд рекомендаций, которые послужат вообще документом для института АКХ, чтобы, получив этот документ, они понимали, кто, какие проблемы существуют. Также мы направим в Министерство природных ресурсов то, что вот такие обращения есть, вот такие вот проблемы существуют, и что нужно на эти проблемы повлиять и дать какую-нибудь огласку.
3: Отметим, что речь шла не только о том, чтобы зафиксировать экологическую проблему. Важно понимать, какие права человека она затрагивает и какие механизмы существуют для их защиты. К примеру, если человек сталкивается с загрязнением воздуха или воды, он должен иметь возможность получить информацию о ситуации, обратиться в соответствующие органы и, при необходимости, добиться защиты своих прав. Но экологическая повестка связана не только с обращениями граждан, она напрямую затрагивает решения, принимаемые на государственном уровне. Вопрос в том, насколько экологические последствия учитываются при реализации экономических проектов и развитии городов. Эту тему затронула депутат, председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку-Кенеша Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что экологические приоритеты должны учитываться наряду с экономическими задачами, а в ряде случаев иметь более высокий приоритет.
5: Депутаты Жогорку-Кенеша и депутаты местных кенешей, и руководство страны, и кабинет министров, когда мы все синхронно будем понимать, что выбирать между экономикой и экологией и ставить приоритет экономику не всегда нужно. Потому что экология, она может такой ущерб нанести, вот эта экономика экологии, и в итоге пострадать здоровье наших граждан. Будущие поколения могут болеть. Помните, мы обсуждали отходы, радиоактивные отходы, когда обсуждаем. Это будущие поколения на сотни лет вперед можно нанести в погоне за экономикой вред экологии. Поэтому праймеры наступят тогда, когда мы будем четко понимать. Прежде всего, здоровье наших граждан. Смог, очень-очень много его обсуждений было, но если в приоритете будет здоровье наших граждан, мне кажется, мы любые методы для работы и, скажем так, экономические варианты развития мы еще найдем. Но экология должна ставиться выше экономики.
3: При этом защита экологических прав прав требует не только решения на уровне законодательства. Необходима постоянная работа непосредственно на местах, там, где возникают конкретные проблемы и где с их последствиями сталкиваются жители.

0: В аппарате омбудсмена отмечают, что мониторинг экологической ситуации проводится на регулярной основе. Специалисты выезжают на места, изучают ситуацию и оценивают ее, в том числе с точки зрения соблюдения экономических, социальных и культурных прав граждан. О работе по мониторингу рассказал заведующий отделом по контролю за соблюдением экономических, социальных и культурных прав аппарата омбудсмена Кыргызской Республики Мирдин Ахметов.
1: Контроль за соблюдением права на благоприятную экологическую среду, установленное в Конституции Кыргызской Республики, является одним из важных направлений деятельности Института Акыйкатчы Кыргызской Республики. В этом направлении к нам поступает множество различных обращений, заявлений, которые мы рассматриваем и принимаем соответствующие меры, работаем с государственными органами, с частными организациями, независимо от форм собственности. Кроме приема заявлений, нами самостоятельно еще и проводятся мониторинги, инспекции, проверки по контролю за соблюдением экологических прав. Вот буквально летом текущего года нами совместно с общественным фондом Move Green, совместно с управлением ООН по правам человека были проведены ряд мониторингов по всей республике. В частности, эти мониторинги касались права на чистую питьевую воду, права на чистый воздух и права на зеленые насаждения. Эти мониторинги были проведены в том числе и с привлечением экспертов. На данный момент результаты подведены, итоги подведены. В соответствии с законодательством мы принимаем все обращения, заявления граждан и готовы оказать всяческую помощь по защите их, в том числе и экологических прав.
0: На встрече также представили результаты мониторинговых выездов в Бишкеке и Чуйской области. Выявленные случаи обсуждались уже не только как отдельные экологические нарушения, но и через призму прав жителей. Ведь состояние городской среды – это не только вопрос внешнего облика города. Это воздух, которым люди дышат, наличие зеленых территорий, качество общественных пространств и безопасность среды, в которой ежедневно находятся тысячи людей. Однако специалисты подчеркивают, решить такие вопросы силами одной организации невозможно. Для этого необходимо взаимодействие государственных и муниципальных органов, парламента, экспертного сообщества, экологических организаций и самих граждан. Эколог-урбанист, эксперт по городскому озеленению Дмитрий Переяславский обращает внимание именно на необходимость совместной работы.
2: Но сегодняшняя встреча – это не только возможность рассказать о проделанной работе. Гораздо важнее услышать граждан, активистов, государственные органы, депутатов, экспертов и вместе обсудить, какие механизмы уже работают, где остаются пробелы и что необходимо изменить, чтобы человек, столкнувшись с нарушением своих экологических прав, действительно знал, куда обратиться и мог рассчитывать на эффективную защиту. Защита прав на чистую, здоровую, устойчивую окружающую среду невозможна усилиями одной организации или одного государственного органа. Она требует сотрудничества государства, парламента, института Акыйкатчы, гражданского общества, экспертов, средств массовой информации и прежде всего самих граждан и затронутых сообществ.
0: Экологическая проблема становится вопросом прав человека тогда, когда она непосредственно влияет на здоровье, безопасность и качество жизни людей. Поэтому защита окружающей среды – это одновременно и защита прав тех, кто в этой среде живет. И здесь важны не только экологические решения, но и понятный механизм, который позволяет человеку получить информацию, быть услышанным и при необходимости защитить свое право на безопасную окружающую среду. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
3: Бишкек плюс 25 станет одним из ключевых международных мероприятий в рамках пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы. Продолжение темы далее.
4: Кыргызская республика занимает одно из ведущих мест в продвижении мировой горной повестки и формировании международных решений по климату и устойчивому развитию горных регионов. Что немаловажно, Кыргызстан занимает лидирующую позицию в продвижении горной повестки на глобальном уровне. И все это благодаря тому, что Кыргызская республика под руководством президента Садыра Джапарова предпринимает последовательные шаги в рамках ООН, добиваясь постепенного наращивания глобальной повестки дня в области устойчивого устойчивого горного развития. Главным итогом активной работы Кыргызстана стало объявление ООН периода 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов. Особое внимание уделяется ключевым задачам пятилетия, в том числе обновленной дорожной карты на 2023-2027 годы, которая предусматривает меры, направленные на улучшение условий жизни жителей горных регионов, доступ к здравоохранению, чистой воде и санитарии, энергоресурсам, цифровым услугам и другим социальным и экономическим аспектам. Специальный представитель президента Кыргызской Республики по горной повестке Динара Кемелова рассказала, какую работу сейчас проводит Кыргызстан по продвижению горных стран.
5: И в данном контексте Кыргызстан как раз выступает активным адвокатом по продвижению интересов горных стран на международной арене. На недавней встрече нашего президента Садыра Джапарова с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который приезжал вот на наш саммит ШОС, последний отметил лидирующую роль Кыргызстана в продвижении горной повестки. И это своего рода такое международное признание горного лидерства Кыргызстана. Чтобы получить международную поддержку, Кыргызстан должен активно работать на различных площадках, и мы используем различные механизмы, как двусторонние переговоры, международные консультации, существующие многосторонние и региональные платформы. Например, последний раз мы поднимали горную повестку, чтобы включить в рамки ШОС, чтобы было вот в плане мероприятий в дорожной карте горная повестка присутствовала. И мы сегодня также активно участвуем в различных горных группах. Я назову три группы и ассоциации, в которых Кыргызстан активно участвует. Это первое горное партнерство, которое было создано в 2002 году. Сегодня насчитывает 713 членов, из которых 75 правительств. А вторая группа – это группа друзей горных стран, которая была создана в Нью-Йорке при ООН. В нем участвует 31 государство, где Кыргызстан также играет ключевую роль. И третья группа – это была создана буквально недавно. Это горная группа в рамках рамочной конвенции по изменению климата, куда на сегодня входят 11 государств, и Кыргызстан является председателем этой группы.
4: По инициативе Бишкека Генеральная ассамблея ООН ранее объявила 2023-2027 годы пятилетием действий по развитию горных регионов, а первый исторический бишкекский горный саммит состоялся в 2002 году. Динара Кемелова рассказала подробнее, какие вопросы будут обсуждаться на предстоящем глобальном горном саммите.
5: В первую очередь я хочу сказать, что саммит подведет итоги пятилетия действий по развитию горных регионов, и мы ожидаем участия представителей более 80 горных стран. Мы сейчас выясняем, действительно, где-то примерно 90 стран, где 25% территории которых занимают горы. И мы хотим максимально пригласить эти горные страны, глав государств, правительств, руководителей международных организаций, финансовых институтов, ученых, экспертов, представителей гражданского общества, горных сообществ, женщин и молодежи. Сейчас мы работаем над программой, которая охватит весь комплекс вопросов устойчивого развития горы, начиная от изменения климата, заканчивая вот защитой биоразнообразия, восстановления лесов, развитие горной экономики, возобновляемой энергетики, развитие туризма, то есть инфраструктурные вопросы будут обсуждаться. И программа будет включать различные треки, это политический уровень, финансовая часть, научные сессии, региональные и трансграничные диалоги. А также мы планируем запустить такую зеленую зону, где мы будем представлять вот такие практические проекты, технологии, обмен опытом, представлять какие-то инновационные решения. А в преддверии саммита также планируется проведение Всемирного конгресса по горной медицине, где соберутся, и мы будем обсуждать вопросы обеспечения доступа жителей горных регионов современным технологиям по горной медицине. А 23 октября, последний день саммита, мы празднуем Международный день снежного барса. И мы хотим последний день нашего саммита посвятить именно вопросам сохранения снежного барса и горных экосистем. То есть мы ожидаем, что саммит будет ориентирован на конкретные решения. И мы хотим также определить долгосрочные приоритеты, представить инициативу следующего десятилетия. После пятилетия мы предложим запустить десятилетие по устойчивости горных регионов.
4: В рамках форума будут обсуждаться вопросы развития горных регионов, борьбы с изменением климата, водной безопасности, зеленой экономики, экономики и устойчивого развития. Также могут быть рассмотрены новые предложения, направленные на расширение сотрудничества между горными странами. По мнению экспертов, проблемы гор касаются не только тех, кто там проживает, поскольку вода, берущаяся начало в горах, доходит и до равнинных территорий. Именно поэтому состояние горных районов влияет на жизнь всей страны и региона в целом. Эколог Анара Султангазиева отмечает, что среди этих вопросов особое внимание необходимо уделить и состоянию пастбищ. Также важно улучшать условия жизни людей, проживающих в горных районах. Это связано с тем, что изменение климата в первую очередь сказывается на жизни тех, кто находится в непосредственной близости к природе.
6: Учитывая уникальный комплекс географических, экологических и экономических факторов, то есть речь идет о горном рельефе, об ускорении таяния ледников, статус развивающихся экономики страны, Казахстан продвигает ряд масштабных и озвучивает критические проблемы. Это вот создание глобального центра климатической устойчивости гор и так далее. Речь идет о тех проблемах, из которых вот возникают вот эти большие глобальные проблемы, которые поднимаются на этом саммите. Чтобы усилить позицию Кыргызстана и сделать повестку саммита еще более практичной, можно предложить к обсуждению вот ряд таких проблем, как, допустим, создание паспорта горного жителя и социальной устойчивости. Люди уезжают из высокогорья из-за тяжелых условий, правильно? На глобальном уровне нет единого стандарта поддержки таких сообществ, то есть жителей отдаленных районов, горных районов. Поэтому предлагается вот разработать и принять на саммите международную хартию поддержки горного населения.
7: Кыргызстан предложил создать фонд по сохранению Иссык-Куля. В своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке президент Кыргызстана Садыр Жапаров, обращая внимание вопросу изменению климата и проблемам горных регионов, сообщил, что 21-23 октября 2027 года в Бишкеке состоится второй глобальный горный саммит Бишкек +25.
8: Глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп,
9: средняя температура на нашей планете и количество чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, стремительно растут, а их негативное влияние на энергетику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом достигла значительных масштабов. Кыргызстан – горная страна. Мы особенно чувствительны к последствиям таяния ледников. Это не абстрактная угроза, это экологическая проблема регионального масштаба. Считаю крайне важным и необходимым объединять международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов. В этой связи 21-23 октября 2027 года в Бишкеке мы проведем второй глобальный горный саммит «Бишкек +25». Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в саммите. Саммит станет заключительным мероприятием пятилетия международных действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы.
8: Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш-чарасы болот.
4: Напомним, в апреле прошлого 2025 года в Кыргызстане был проведен глобальный горный диалог. Это было ключевое масштабное мероприятие, где приняли участие более 50 стран мира. Это была своего рода площадка, место, где были обсуждены комплексные вызовы и возможности горных территорий. Иначе говоря, Бишкек стал значимой площадкой для мирового сообщества. И необходимо отметить, что это было подготовительное мероприятие к главному ключевому событию, второму глобальному горному саммиту «Бишкек +25», который запланирован на октябрь 2027 года.
3: Завершена. В студию микрофона были Эрмек Актанов и Ирина Эгенбаева. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио. И, как всегда, до встречи в эфире.

0: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
1: год стал для гражданской авиации Кыргызстана годом больших перемен. Главные воздушные ворота страны, международный аэропорт Манас, прошли масштабную реконструкцию. Площадь терминала практически удвоилась. Расширены зоны регистрации и ожидания. Построен современный крытый паркинг более чем на 2000 автомобилей. Обновлена перронная инфраструктура. Взлетно-посадочная полоса получила современную светосигнальную систему третьей категории. Модернизация продолжается и в регионах. В аэропорту Ош завершается строительство нового международного терминала. В Джалалабаде создается новый международный аэропорт. Развивается и инфраструктура аэропорта Исыкуль. Особое событие произошло в Караколе. Взлетно-посадочная полоса была удлинена до 3750 метров. В августе аэропорт впервые принял пассажирский самолет Airbus A320. Сейчас прорабатывается запуск новых, в том числе международных рейсов. Расширяется и маршрутная сеть национальной авиакомпании Asman Airlines. Следующий шаг – выход на международные направления. Для этого планируется приобретение двух современных самолетов Airbus A321. Еще одно историческое событие. Кыргызстан вышел из авиационного списка безопасности Европейского Союза. Это открывает новые возможности для прямого воздушного сообщения с европейскими странами.
2: При поддержке нашего президента 4 года назад мы начали проект по выводу из черного списка, и на сегодняшний день официально мы вышли.
1: Обновляется и техническая база аэропортов, закупается новая аэродромная техника и современное оборудование. 2026 год показывает, гражданская авиация Кыргызстана не просто развивается, она выходит на новый уровень.
3: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
4: Ысык-Көл областы. Административтик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жаштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Бишкекте саат 14.
6: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк КСБ. КСБ – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение КСБ, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. КСБ – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
7: Урматтуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көп улуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkunlanıtınızdır.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: В эфире новости на Беринча Радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Садыр Джапаров сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила администрация главы Кыргызстана. Джапаров поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. В ходе разговора стороны отметили высокий уровень кыргызско-российских отношений, союзничества и стратегического партнерства, а также развитие двустороннего сотрудничества. Глава государства поблагодарил российскую сторону за участие в мероприятиях в рамках ШОС и ШОС+, а также во всемирных играх кочевников. В завершение лидеры подтвердили намерение и дальше укреплять кыргызско-российское стратегическое сотрудничество и продолжать доверительный диалог на высшем уровне. В Нарыне открыли новый инновационный и креативный центр. В церемонии участвовал и президент Садыр Джапаров. В новом комплексе разместились библиотека, музей, теле- и аудиостудии, киноконцертный зал, коворкинг, IT-зоны и торговая площадка. По данным администрации президента, центр должен стать новым общественным пространством, объединяющим культуру, образование, творчество и современные технологии. Также президент Кыргызской республики Садыр Джапаров сегодня в городе Нарын и в Хочкоре раздал ключи от тем, кто получил квартиры по госипотечной компании. В своей речи президент Садыр Джапаров отметил, что до конца года 20 тысяч будет введено в эксплуатацию новые квартиры, которые будут дарить жителям, которые находятся в Карабалте, в Нарыне и в других городах Кыргызстана. Подробно о речи президента следующее.
1: Сегодня строительные работы активно ведутся во всех регионах страны. Создание новых жилых комплексов сопровождается развитием социальной и городской инфраструктуры. В новых жилых комплексах предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, офисные помещения и парковочные места. Таким образом, проекты предусматривают не только строительство квартир, но и создание необходимых условий для комфортного проживания семей. За каждой новой квартирой стоит судьба конкретной семьи, ее надежды и планы на будущее. Предоставляя доступное жилье в разных уголках страны, мы укрепляем уверенность нашего народа в светлом завтрашнем дне. Политика строительства доступного жилья будет продолжена до тех пор, пока нуждающиеся граждане не получат возможность приобрести собственное жилье.
0: Глава государства акцентировал, что в настоящее время во всех регионах нашей республики активно ведется строительство. Вместе с тем последовательно реализуются меры, направленные на улучшение условий жизни населения и повышение его благосостояния. В Нарыне сегодня впервые будет введен в эксплуатацию современный жилой комплекс на 216 квартир, а в Кочкорском районе жилой комплекс на 217 квартир.
1: Более 20 тысяч квартир до конца года. До конца 2026 года планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир в различных регионах Кыргызстана. Новые жилые объекты будут сданы в городах Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол и Чолпон-Ата, а также в Сокулукском, Сузакском, Карасуйском и Узгенском районах. Еще один крупный жилищный проект реализуется в Жумгальском районе Нарынской области. В селе Чаек началось строительство шестиэтажного жилого комплекса, состоящего из 8 блоков и рассчитанного на 240 квартир. В дальнейшем государственная ипотечная компания намерена расширять жилищное строительство не только в крупных городах, но и в районных центрах. В перспективе внимание планируется уделить также обновлению устаревшего жилого фонда, включая дома, построенные еще в прошлом веке, вплоть до сельских населенных пунктов.
0: Президент 7 октября принял участие в торжественном открытии жилого комплекса, построенного государственной ипотечной компанией в городе Нарын. В ходе мероприятия в режиме онлайн состоялось также открытие жилого комплекса, построенного ГИК в Хочкорском районе. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 8 октября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской областях дождь, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Днем местами в Волжской области дожди, в горных районах дождь и снег, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами в Высоколюбске-Нарвинской областях с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью 2-7, днем от 15 до 20. В Таласской области ночью 1-6 тепла, днем от 13 до 18. В Баткенской, Ошской и Джалалабадской областях ночью от 8 до 13, днем воздух прогреется до 19-24 градусов. В Высоколюбской области ночью плюс 3, плюс 8, днем от 14 до 19. Нарвинская область ночью 2-7 тепла, днем от 14 до 19 градусов тепла. В Бишкеке осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 5, плюс 7. Максимальная температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла.
2: Экимин Джирмалтн Чеджел. Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, абага каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
3: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейди.
2: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
4: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
2: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол, улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
6: Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
7: Алганын бербеген издегенин таппайт. Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
5: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол, улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
6: Чүй областы. Административтик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Кемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
8: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
9: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.

0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио итоговый выпуск новостей, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, сообщила пресс-служба администрации президента. Он по приглашению президента Туркменистана примет участие в 8-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, а также в очередном заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в городе Туркменбаши. Садыр Джапаров сегодня, 7 октября, провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Джапаров тепло поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности. В ходе беседы стороны отметили высокий уровень кыргызско-российских отношений, союзничества и стратегического партнерства, а также поступательное развитие двустороннего сотрудничества. Глава государства также поблагодарил российскую сторону за участие в мероприятиях в рамках ШОС и ШОС+, а также во всемирных играх кочевников. Президент Садыр Джапаров 7 октября в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с проектом строительства нового военного городка пограничного управления по Нарынской области Государственной пограничной службы Кыргызской республики имени Тайлях Батыра. Подробнее далее. Главе государства представили информацию о проекте и его основных объектах и создаваемой инфраструктуре. Новый военный городок возводится в городе Нарын на земельном участке площадью около 13 гектаров. Строительство начато в первом квартале этого года, завершение работ планируется в третьем квартале следующего года. В данном военном городке предусмотрен широкий комплекс объектов, необходимых для обеспечения служебной деятельности, проживания и бытовых условий военнослужащих. В частности, будут построены штаб, казармы, объекты караульной службы, учебный класс и другие здания. Также на территории военного городка предусмотрены детский сад на 60 мест, детская игровая площадка, спортивный городок и футбольное поле, гостевой дом. Реализация проекта направлена на создание современных условий для несения службы военнослужащими, их проживания и бытового обеспечения, а также укрепление материально-технической базы пограничного управления по Нарынской области. Глава государства подчеркнул необходимость уделить особое внимание качеству возводимых объектов, благоустройству территории и созданию надлежащих условий для несения службы и проживания военнослужащих, членов их семей. Садыр Джапаров также в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительства детского игрового развлекательного центра в городе Нарын. Глава государства ознакомился с условиями, создаваемыми в центре для детей и их родителей, а также осмотрел игровые и рекреационные залы, игровые площадки и другие помещения объекта. Современный двухэтажный центр строится на земельном участке площадью 6600 квадратных метров. Общая площадь зданий составляет 1500 квадратных метров. Объект рассчитан на одновременное пребывание около 350 детей вместе с родителями. Джапаров подчеркнул важность создания в городе современных и безопасных условий для содержательного досуга детей и семейного времяпровождения. Кроме того, новый центр создает дополнительные возможности для развития творческого и всестороннего развития детей. Реализация данного проекта направлена на дальнейшее развитие социальной инфраструктуры города Нарын. Кроме того, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область президент ознакомился с деятельностью новой муниципальной центральной бани, построенные для предоставления населению необходимых услуг. В комплексе предусмотрены тренажерный зал, раздевалки, бассейн и другие объекты инфраструктуры. Садыр Джапаров также в ходе рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в торжественном открытии инновационного креативного центра в городе Нарын. Глава государства ознакомился с инфраструктурой военного нового центра и помещениями комплекса. В здании размещены библиотека, музей, инновационные теле- и аудиостудии, киноконцертный зал, коворинг и IT-зоны, а также торговая площадка и другое.
1: Ну, детский центр.
2: Сюда.
3: Ах, сюда. Ну, что захнуло-то? Тяпка, что это?
0: Садыр Джапаров с удовлетворением отметил, что данный центр станет новым общественным пространством, объединяющим сферу культуры, образования и творчества. Деятельность центра будет направлена на поддержку творческих, образовательных, инновационных и культурных инициатив жителей города, особенно молодежи. После краткого приветствия участников мероприятия Садыр Джапаров символически развязал ленту, ознаменовав официальное открытие центра. Жители города и представители сферы культуры выразили президенту благодарность за создание нового современного центра. Президент Садыр Джапаров 7 октября в рамках однодневной рабочей поездки на Нарынскую область принял участие в торжественной церемонии открытия новых многоэтажных жилых комплексов, построенных государственной ипотечной компанией. Новые дома введены в городе Нарын и Хочкорском районе. В областном центре построен современный жилой комплекс на 216 квартир. Еще один комплекс на 217 квартир возведен в Хочкорском районе. В общей сложности новоселье смогут отметить сотни семей. Калыс Ханабекулы, Арлен Тухтосунлу, военные, они тоже получили квартиры трех- и двухкомнатную. Они поделились своими впечатлениями.
2: Бул жакта биз 3 комнаталуу квартира алдык. Бул очередь өзүбүздүн Бишкектин очереди менен туруп анан бул жакка келип которулуп, бул жактын өзүбүздүн.
4: Для нашей семьи это большое событие. Мы долго стояли в очереди на жилье в Бишкеке, ждали своей очереди. Когда появилась возможность получить квартиру здесь, в Нарыне, мы, конечно, согласились. Для военнослужащего собственное жилье – это очень важно. Теперь у нашей семьи будет свой дом, и не придется каждый месяц думать об аренде. Мы очень рады и благодарны за такую возможность.
5: Ушел ипотекадан алган үйүбүз бизге 2 комнаталуу батир дейди.
4: Мы получили двухкомнатную квартиру и очень этому рады. Раньше жили на съемной квартире, поэтому собственное жилье было нашей большой мечтой. В Бишкеке мы стояли в очереди, но здесь квартиру смогли получить быстрее. Для нашей семьи это большая поддержка. Теперь хочется спокойно работать и служить, зная, что у твоей семьи есть свой дом.
0: Жилищных проектов является частью государственной политики, направленной на обеспечение граждан доступным жильем и повышением уровня жизни населения.
6: Сегодня строительные работы активно ведутся во всех регионах страны. Создание новых жилых комплексов сопровождается развитием социальной и городской инфраструктуры. В новых жилых комплексах предусмотрены детские, игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, офисные помещения и парковочные места. Таким образом, проекты предусматривают не только строительство квартир, но и создание необходимых условий для комфортного проживания семьи. За каждой новой квартирой стоит судьба конкретной семьи, ее надежды и планы на будущее. Предоставляя доступное жилье в разных уголках страны, мы укрепляем уверенность нашего народа в светлом завтрашнем дне. Политика строительства доступного жилья будет продолжена до тех пор, пока нуждающиеся граждане не получат возможность приобрести собственное жилье.
0: Глава государства сообщил, что до конца этого года планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир в различных регионах Кыргызстана. Новые жилые объекты будут сданы в городах Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол, Чолпан-Ата, а также в Сокулукском, Сузакском, Карасуйском и Узгенском районах.
6: Более 20 тысяч квартир до конца года. До конца 2026 года планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир в различных регионах Кыргызстана. Новые жилые объекты будут сданы в городах Баткен, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол и Чолпон-Ата, а также в Сокулукском, Сузакском, Карасуйском и Узгенском районах. Еще один крупный жилищный проект реализуется в Жунгальском районе Нарынской области. В селе Чаек началось строительство шестиэтажного жилого комплекса, состоящего из 8 блоков и рассчитанного на 240 квартир. В дальнейшем государственная ипотечная компания намерена расширять жилищное строительство не только в крупных городах, но и в районных центрах. В перспективе внимание планируется уделить также обновлению устаревшего жилого фонда, включая дома, построенные еще в прошлом веке, вплоть до сельских населенных пунктов.
0: По озвученным данным, в настоящее время в Кыргызстане в доступном жилье нуждается около 150-200 тысяч семей. В следующем году также планируется сосредоточить внимание на развитии Нарынской области, в том числе животноводстве и туризме. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в мероприятиях, посвященных 93-й годовщине Дня гражданской авиации Кыргызской Республики. Председатель Кабинета министров ознакомился с обновленной инфраструктурой международного аэропорта Манас. Вместе с ними также были ветераны авиации. Например, наш герой с 93-го года возглавил авиацию Кыргызстана. Он поделился впечатлениями.
7: Тагдырдын буйругу менен мен 1993 жылы президенттин буйругу менен жарандык авиацияны башкарып калдым. Ал кезде өзүңөр билесиңер, экономика тармагында жарандык авиация.
8: Я пришел в авиацию еще в 1993 году. Это было совсем другое время. Страна только начинала строить свою независимую авиационную систему, и перед нами стояло очень много сложных задач. Не хватало техники, финансовых возможностей, запчастей, специалистов. Многие вопросы приходилось решать буквально на ходу. Но самое главное, у нас были люди, которые любили авиацию и понимали всю ответственность этой работы. Пилоты, инженеры, техники, диспетчеры. Каждый специалист вкладывал свои силы в то, чтобы самолеты продолжали летать, а воздушное сообщение не останавливалось. Если сравнивать авиацию того периода с сегодняшним днем, разница, конечно, огромная. За эти годы многое изменилось. Обновляется парк воздушных судов, развивается аэропортовая инфраструктура, открываются новые направления, растет пассажиропоток. Сегодня у Кыргызстана гораздо больше возможностей для развития гражданской авиации. Особенно важно, что авиация становится более доступной для населения. Люди получили возможность быстрее добираться не только в соседние страны, но и в разные регионы мира. Развиваются международные маршруты, появляются новые авиакомпании, расширяется география полетов.
7: Мамлекет башчыбыз, президентибиз өзү жарандык авиация тармагы.
0: Выступая на мероприятии, председатель Кабинета министров отметил, что обновление международного аэропорта Манас является ярким символом стремления Кыргызстана к новым возможностям, подчеркнув, что в 2026 году стал особенным для кыргызской авиации.
9: А 40 жылдары авиация тармагында башталган реформалар жана ири долбоорлор бүгүн конкрет.
10: Обновляя аэропорты, мы модернизируем авиационную систему Кыргызстана. Все эти работы направлены на достижение одной цели – сближение регионов Кыргызстана друг с другом и с миром. Обновляется и наш авиапарк. В этом году на расширение авиапарка авиакомпании Осман Airlines выделено более 5 миллиардов 836 миллионов сомов. Мы хотим, чтобы наша национальная авиакомпания была конкурентоспособной. Перед нами стоят задачи дальнейшего развития аэропортов Кыргызстана, открытие новых авиамаршрутов, расширение авиапарков, повышение качества обслуживания и обеспечение самых высоких стандартов авиационной безопасности.
0: Текущий год стал еще одним важным историческим событием для кыргызской авиации. Кыргызстан был исключен из авиационного черного списка Европейского Союза. Работа в этом направлении продолжается до полного завершения. В настоящее время государство приобретает 2 самолета Airbus A321. Цель – вывести кыргызские авиакомпании на уровень, позволяющий безопасно и качественно и конкурентоспособно обслуживать направления, ведущие страны мира, отметил глава аэропорта Кыргызстана Манас Амединов.
11: У нас сейчас никаких ограничений со стороны Евросоюза нет. Мы полностью вышли из черного списка. Есть возможность летать и нашим отечественным компаниям, и также мы можем принимать и европейских перевозчиков. Сейчас, на данный момент, мы ведем переговоры с европейскими перевозчиками, такими как Люфганза, еще около 2 лоукост-компаний. Да? Вот. И мы планируем до Нового года привлечь именно европейских перевозчиков, чтобы они открыли авиасообщение с Кыргызстаном.
0: По итогам мероприятия за вклад в развитие гражданской авиации Кыргызской Республики, высокий профессионализм и добросовестный труд, а также в связи с Днем гражданской авиации Кыргызской Республики работникам отрасли были вручены почетные грамоты и объявлены благодарности председателя Кабинета министров. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников гражданской авиации Кыргызской Республики с профессиональным праздником. Продолжаем наш выпуск. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание, по итогам которого дал ряд поручений государственным органам. Глава Кабинета министров отметил, что по итогам 9 месяцев 2026 года исполнение доходной части республиканского бюджета демонстрирует хорошие показатели.
12: Доходы республиканского бюджета составили 608,1 миллиарда сомов, что на 22,7 миллиарда сомов больше запланированного показателя. План выполнен на 103,9%. Доходы, собранные государственной налоговой службой, составили 259,8 миллиарда сомов. План выполнен на 103,6%. Доходы, собранные государственной таможенной службой, составили 139,9 миллиарда сомов. План выполнен на 104,6%. До конца года, наряду с сохранением положительной динамики, необходимо обеспечить исполнение доходной части бюджета, а также своевременное и эффективное освоение предусмотренных средств.
0: Адлыбек Касымалиев подчеркнул, что повышение международных кредитным рейтинговым агентством Moody's суверенного кредитного рейтинга Кыргызской Республики с уровня B3 до уровня B2 стабильный прогноз является важной оценкой проводимой экономической и финансовой политики.
12: Агентство Moody's отметило устойчивый рост и диверсификацию экономики нашей страны, увеличение ВВП на душу населения, масштабные инфраструктурные инвестиции и укрепление государственных финансов, а также снижение уровня государственного долга по отношению к ВВП. Повышение рейтинга укрепляет доверие международных инвесторов к Кыргызстану и создает более широкие возможности для привлечения долгосрочного финансирования в страну, сказал он. Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую республику в первом полугодии составил 709,9 миллиона долларов США, увеличившись на 26,2% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года. Приток инвестиций увеличился в таких секторах, как обрабатывающая промышленность, рост на 21,3%, добыча полезных ископаемых, рост на 7,1%, оптовая и розничная торговля, рост на 57,6%, финансовое посредничество и страхование, рост на 5,9%, профессиональная, научная и техническая деятельность, рост на 17,7%, информация и связь, рост на 19,5%.
0: Как отмечает эксперт, агентство Moody's отметило устойчивый рост и диверсификацию экономики нашей страны, увеличение ВВП на душу населения, масштабные инфраструктурные инвестиции и укрепление государственных финансов, а также снижение уровня государственного долга по отношению к ВВП. Как отметил экономист Тюрлембек Абдыров,
13: это агентство, оно держало Кыргызстан на уровне B3. До нынешнего повышения агентство уже улучшало прогноз. Оно говорило, что да, макроэкономические, финансовые, фискальные результаты в стране увеличиваются, ну, улучшаются. Допустим, Евразийский банк развития тоже ранее обращал внимание, что отношение государственного долга, допустим, снизилось примерно с 64% в 2020 году до 37% уже к 2024 году. Moody's отмечает сразу несколько факторов. Они отмечают, что это продолжающийся экономический рост, повышение валового внутреннего продукта на душу населения. Идет некая такая диверсификация экономики.
0: В ходе совещания также подняли вопрос государственного контроля за процессом трансформации земель. В районах республики было трансформировано более 67 тысяч гектаров земли, из них 24 тысячи гектаров не используются в полной мере. По итогам совещания Касымалиев дал ряд поручений соответствующим государственным и местным органам власти. В Кыргызстане продолжается выплата государственного пособия «Бала-ырысы». Оно предназначено для детей в возрасте до 3 лет и выплачивается независимо от доходов семьи. Подробнее в материале Каната Султакеева.
14: Для семей с маленькими детьми первые годы жизни ребенка связаны с постоянными расходами на питание, одежду, уход и другие необходимые нужды. Именно для дополнительной поддержки родителей с детьми до 3 лет с 1 июля в Кыргызстане начала действовать новая ежемесячная выплата «Бала РСИ».
15: Для нашей семьи такая поддержка очень важна. В первые годы жизни у малыша много расходов – питание, одежда и лекарства. Хорошо, что государство помогает семьям с маленькими детьми. Эти деньги действительно будут полезны для воспитания и ухода за ребенком.
14: Размер пособия составляет 1200 сомов на каждого ребенка до 3 лет. При этом доход семьи не учитывается, то есть выплата предназначена всем семьям, в которых есть дети соответствующего возраста, независимо от их материального положения. Еще одна особенность новой программы – возможность оформить пособие в электронном виде. Заявление можно подать через мобильное приложение «Тюндук». Также сохраняется возможность обратиться в территориальные подразделения Министерства труда, социального обеспечения и миграции, рассказала Беренче Радио главный специалист отдела государственных пособий Министерства труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана Адель Джомартова.
16: Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики продолжает реализацию программы «Бала РСИ», которая направлена на оказание государственной поддержки семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. Право на получение пособия имеют семьи, воспитывающие детей в возрасте от рождения до 3 лет, при условии, что ребенок проживает совместно с заявителем, независимо от социально-экономического положения семьи и получения других видов государственных пособий, за исключением пособия БИИК Тулаймов Татмидашоучуларна Кумюк. Заявление можно подать двумя способами. Это в цифровом формате через систему Тундук, а также через территориальные подразделения министерства. Для оформления пособия необходимы паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, персональный идентификационный номер, а также сведения, подтверждающие совместное проживание ребенка с заявителем и банковский счет для зачисления денежных средств.
14: Масштаб программы можно увидеть по динамике числа получателей. По данным Министерства труда, в июле пособие было предусмотрено для 191 796 получателей. В сентябре их число выросло до 232 529, а в октябре уже до 252 699 человек. То есть за 3 месяца количество получателей увеличилось более чем на 60 тысяч человек, примерно на 32%. Растут и объемы финансирования. Если в сентябре на выплаты было предусмотрено 285,6 миллиона сомов, то в октябре уже 310,5 миллиона. Увеличение числа получателей связано в том числе с тем, что семьи постепенно подключаются к новой системе. Одни дети получают право на пособие после рождения, другие со временем достигают 3-летнего возраста и перестают получать эту выплату. Поэтому количество получателей программы постоянно меняется. Как отметила главный специалист отдела государственных пособий Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Адель Джомартова, на сегодняшний день основной задачей министерства является обеспечение стабильного и своевременного назначения и перечисления пособий, а также дальнейшее совершенствование цифрового механизма оформления через систему Тундук.
16: Процесс оформления пособия максимально упрощен. При соответствии установленным условиям пособие назначается буквально за несколько минут. Средства на выплату пособия перечисляются министерством в Элдикбанк, а Элдикбанк, в свою очередь, перечисляет денежные средства уже непосредственно на счета получателей. Если же на счета граждан не поступают денежные средства, они должны обратиться в банк, который они выбрали, и проверить свой счет.
14: Итак, с 1 июля Бала РСИ оформляется как в электронном формате через Тундук, так и через территориальные подразделения Минтруда. После назначения пособия средства перечисляются на банковские счета получателей, говорит заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Байгончоков.
17: Хочу сказать, что вначале, конечно, были технические проблемы, которые мы совместно с ООО «Тундук» решали многие вопросы. Мы решили, если какие-то вопросы будут возникать со стороны заявителя, мы готовы помочь в решении этих проблем. Пособие определено в размере 1200 сомов, но она не окончательная, она также корректируется с учетом коэффициентов для высокогорных отдаленных районов. То есть она может колебаться от 1,1 до 2.
14: При этом бала ИРСЫ не заменяет другие виды государственной социальной помощи. Например, ежемесячное пособие «Übelügökömök» получают малообеспеченные семьи с детьми до 16 лет. При назначении выплаты учитывается материальное положение семьи. Бала ИРСЫ устроена иначе. Основным условием является возраст ребенка до 3 лет. Сегодня пособие бала ИРСЫ получает уже 252 699 человек. В октябре на эти выплаты предусмотрено более 310 миллионов сомов. Размер ежемесячной поддержки 1200 сомов на каждого ребенка до 3 лет. Программа действует с 1 июля, и по мере ее работы число получателей продолжает меняться. А главным изменением в механизме оформления стала возможность подать заявление онлайн через Тундук. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Фермеры в Кыргызстане могут подать заявление на получение сельхозуслуг онлайн через мобильное приложение Айдыйкан. Айдыйкан представляет собой цифровую платформу, которая объединяет сельхозуслуги, меры государственной поддержки, программы льготного финансирования и другие отраслевые сервисы. Подробнее далее.
18: Житель села Арал Ноукинского района Джалалабадской области Ажибек Машрапов вместе с членами кооператива возделывают 22 гектара земли, выращивая на них не только зерновые колосовые культуры, но и овощи. Он отмечает, что мобильное приложение Айдыйкан удобно для фермеров, так как позволяет получать всю необходимую информацию.
19: О цифровой платформе Айдыйкан, личный кабинет фермера, я слышал. Знаю, что данную платформу можно использовать как единую цифровую точку взаимодействия сельхозпроизводителей с государственными органами и организациями при получении государственных услуг, мер господдержки и других сервисов в агропромышленном комплексе. Мобильное приложение включает в себя сведения о земельных участках, площадях, выращиваемых или планируемых культурах, сроках проведения работ, потребности в удобрениях и средствах защиты растений, агрохимическом обследовании почвы и других мероприятиях.
20: Айлчарба тармагындагы кызматтарды алуу үчүн бир нече мекемеге кайрылып, көп убакыт коротууга туура келип жатабы?
18: Теперь фермеры и граждане, работающие в сельскохозяйственной сфере, могут пользоваться необходимыми услугами в онлайн-формате. Через платформу Айдыйкан можно дистанционно выбрать нужные аграрные услуги, заполнить и отправить электронную заявку. Это позволяет сократить необходимость многократного получения и подачи документов в бумажном виде. Переход на цифровой формат дает возможность гражданам экономить время, которое раньше уходило на неоднократно визиты в госорганы, ожидание в очередях и подготовку бумажных документов. При этом статус заявки можно отслеживать онлайн через личный кабинет. Об этом сообщил начальник управления ситуационного анализа и исследований Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрбол Замир Беков.
21: Министерством разработана цифровая платформа Айдыйкан. Она назначена на облегчение процедуры государственных услуг, льготного кредитования, а также о всех видах государственных услуг, предоставляемых министерством для фермеров. Что это нам дает? То есть фермер, находясь на поле, может подать заявку на льготное кредитование в дальнейшем, получить соответствующие справки о наличии скота, о состоянии здоровья скота перед продажей, а также получить справку о наличии имущества. То есть это приложение будет тундук для фермера. Весь спектр услуг в сельском хозяйстве будет как раз таки сформирован в этом приложении. Приложение Айдыйкан, оно интегрировано с приложением Тундук, то есть на сегодняшний день она работает в пилотном режиме, есть в платформах iOS, а также в Android. Можно скачать, зайти через платформу Тундук, и уже в тестовом режиме ознакомиться с данной платформой.
18: Кроме того, через платформу можно в одном месте получить информацию о мерах государственной поддержки в сельскохозяйственном секторе, программах льготного финансирования и других отраслевых возможностях. По словам Эрбола Замирбекова, несмотря на возможность подачи заявки на льготный кредит дистанционно, заявителю необходимо один раз посетить банк для подтверждения своей личности.
21: Данная платформа, она сейчас в тестовом режиме, она также будет демонстрироваться в Агротехэкспо 2026. Агротехэкспо будет проходить 23-24-25 октября текущего года. Там мы продемонстрируем, как она работает. И также мы, если у наших фермеров, пользователей будут дополнительные предложения или пожелания, мы обязательно учтем. Если будет хорошее приложение, обязательно доработаем наше приложение. И, соответственно, наше приложение оно будет в дальнейшем дорабатываться с поступившими приложениями для полного удобства наших фермеров. То есть там будут доступны такие услуги, как, помимо льготного кредитования, лизинга, это подача заявок на вакцинации препаратов, которые государство бесплатно вакцинирует. Это, как я ранее сказал, уже справки о наличии скота, о состоянии здоровья скота. Мы в будущем планируем при продаже скота, чтобы фермеры друг другу передавали скот в системе СИОШ через QR-код, через приложение Айдекан с подтверждением местного районного ветеринарного врача, чтобы облегчить всю процедуру ведения сельского хозяйства нашей страны.
18: Стоит отметить, что внедрение платформы Айдекан направлено на цифровизацию сельскохозяйственных услуг и упрощение процесса их предоставления фермерам. Пользователи могут зарегистрироваться в приложении через систему Тундук или электронную почту. Напомним, мобильное приложение Айдекан представляет собой цифровую платформу, которая объединяет сельскохозяйственные услуги, меры государственной поддержки, программы льготного финансирования и другие отраслевые сервисы. Пользователи могут выбрать необходимую услугу, заполнить и отправить электронное заявление, а также отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете. Приложение позволяет сократить необходимость повторного получения и предоставления бумажных документов, а также сэкономить время при оформлении сельскохозяйственных услуг. Айдекан доступна для скачивания в Google Play и App Store. Для регистрации можно использовать аккаунт Тундук или электронную почту.
20: Айдекан. Дейкандын санарип жардамчысы. Айдекан платформасын бүгін қолданыңыз.
0: Оценкой земельных участков под инвестпроекты должны заниматься частные независимые оценщики, а не государственные специалисты. Такое мнение на заседании парламента высказал зампредседателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев при обсуждении законопроекта о внесении изменений в земельный кодекс и закон об инвестициях. Земельные участки под инвестиционные проекты в Кыргызстане предлагается предоставлять инвесторам поэтапно, первоначально на 10 лет, а при выполнении всех обязательств срок пользования может быть продлен до 25 и затем до 50 лет. Во время обсуждения депутаты задавали вопросы и зампредседателю Кабинета министров Данияру Амангельдиеву.
1: Приводил пример. У нас было соглашение, инвестсоглашение с российским инвестором. Требование стояло, что в течение 2 лет они начнут работу и уже запустят станцию. А в противном случае все завезенное имущество, земельный участок и займ, который был получен в фонде, он полностью переходит под управление Чахангэс. Mm-hmm. То есть эти условия все были прописаны в самом инвестсоглашении. Mm-hmm. То есть сам закон, он же такой должен быть глыбой такой, глобальный такой. А все вот эти вот подзаконы, мелкие вещи, они должны быть отрегулированы в рамках подзаконными актами правительства там уже.
3: Когда будут соглашения или, скажем, внутренний другой нормативный правоакт, который ниже стоящий закона, когда ее будут регулировать, там могут отсылку на закон сделать и сказать о том, что законодательно она не прописана. Не можем, допустим, никуда. Такую же практику мы в городе проходили. Инвесторы получают, они держат. И потом только в судебном порядке надо будет решаться. А если мы сегодня изначально заложим, что есть такая норма, тогда легче будет потом исполнителям отрабатывать данный вопрос.
0: Законопроект предлагает закрепить 2 механизма предоставления земли.
3: Статья 30, часть 3, 2 абзац Земельного кодекса. Вот здесь вы пишете, что сейчас? В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Может, все-таки там срок поставим? 2 года, 3 года. Почему? Потому что кто будет и как будет определяться, в какой срок это будет вопрос рассматриваться, возвращать?
1: Это же закон. Mm-hmm. То есть это все будет отрегулировано подзаконниками. То есть мы сейчас глобальные вещи ставим, что не более 10, соответственно, это будет отрегулировано у нас в инвестсоглашениях, и еще будут приняты подзаконные акты правительства.
0: Во время обсуждения было отмечено о том, что по закону земли в приграничных районах не передаются ни в аренду, ни в собственность. Арендная плата за государственную землю поступает в республиканский бюджет, а за муниципальный – в местный, и определяется по установленным ставкам. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области ночью 2,7 тепла, днем от 15 до 20 градусов. В Талаской области ночью 1,6 тепла, днем от 13 до 18. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью от 8 до 13, днем воздух прогреется до 24. В Иссык-Кульской области ночью 3,8, днем 14-19. В Нарынской области ночью 2,7 тепла, днем от 14 до 19. В Бишкеке осадков не ожидается, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Максимальная температура воздуха днем от 17 до 19 градусов тепла. В Чолпанате осадков не ожидается. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Максимальная температура днем в Чолпанате от 17 до 19 градусов тепла. И на этом наш выпуск завершен. В студии у микрофона был я, Эрмек Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
19: Как проходит выдвижение и регистрация кандидата на президентских выборах?
2: Выдвижение и регистрация. При самовыдвижении кандидат представляет заявление о намерении баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса, форма номер 1-2, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате самовыдвиженца, форма номер 5-1, декларацию об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларацию о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7, декларацию о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8, сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего, справку с места работы и копию приказа о приостановлении полномочий, анкету с биографией на государственном и официальном языках, форма номер 9, предвыборную программу на 2 языках объемом до 3500 символов. При выдвижении от политической партии представляются протокол решения партии и заявление кандидата о согласии баллотироваться, документ об уплате избирательного взноса, заверенные копии свидетельства о регистрации и устава партии, копия паспорта кандидата, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате от партии, форма номер 5, декларация об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларация о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7, декларация о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8, сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего, справка с места работы и копия приказа о приостановлении полномочий, анкета кандидата с биографией, форма номер 9, предвыборная программа на 2 языках. ЦИК проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и принимает решение о его регистрации либо об отказе.
5: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
22: Урматтуу замандаш, күчтүү мамлекетти кармап туруш үчүн күчтүү мамлекеттик идеология керек. Биз өлкөдөгү бекем биримдик, көп улуттуу элибиздин бекем ынтымагы менен гана кубаттуу экономикалык мамлекетти куруп, дүйнөлүк бийиктикке умтула алабыз. Биринчи радионун толкунунда жаңы багыт уктуруусун тыңдап көрүп, сунуш пикир кошуңуз.